0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: С 3 августа вступили в силу новые правила, введенные законом о равной оплате труда мужчин и женщин за равный труд. Закон действует с 7 июня, но у работодателей было время до 31 июля, чтобы установить новые структуры оплаты труда для своих сотрудников. С этого момента контроль за соблюдением закона могут осуществлять инспекции труда. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. Закон имплементирует соответствующую европейскую директиву в словацкое законодательство. Министр также отметил, что закон одобрен конституционным большинством в Национальном совете. 4 августа истекает срок действия закона, вводящего ряд обязательств для некоммерческих организаций, включая подготовку отчета о прозрачности. Об этом напомнил общественный защитник прав человека в Словацкой республике Роберт Добровоцкий. Конституционный совет признал этот закон неконституционным в декабре прошлого года. Суд назвал публикацию списка спонсоров, а также отчетов о доходах и расходах неправительственных организаций недопустимым вмешательством в право на неприкосновенность частной жизни, а также в защиту персональных данных и свободу ассоциаций. Хорватский национальный железнодорожный оператор HŽ Cargo и словацкий частный логистический оператор Rail Trans International подписали меморандум о сотрудничестве по созданию совместного предприятия, которое будет осуществлять интермодальные грузоперевозки между хорватскими портами на Адриатическом море и Центральной Европой. Хорватия таким образом становится ключевым юго-восточным транспортным узлом для европейских цепочек поставок. Компания планирует перевезти 500 тысяч тонн новых грузов по Адриатике к 2028 году. В понедельник днем в Братиславе был зафиксирован новый абсолютный рекорд. Температура в столице поднялась до 39,9 градуса Цельсия. Это подтвердил представитель Словацкого гидрометеорологического института Иван Гарчар. Достигнутая температура является новым рекордом максимальной температуры для словацкой столицы. Из-за высоких температур и отсутствия осадков на юго-западе и западе Словакии наблюдается экстремальная засуха. Наиболее сложная ситуация сложилась на совместном словацко-венгерском участке Дуная, где в некоторых местах введены ограничения на судоходство из-за низкого уровня воды, в частности, запрет на встречу и обгон судов. Навигация не остановлена ни на одном участке, но капитаны судов обязаны адаптировать свою навигацию к текущим условиям на водном пути. Об этом заявило транспортное управление Словацкой республики.
0: Тема дня.
1: Сегодня в Словакии отмечается День Матицы Словацкой, общественно-культурной организации словаков в своей стране и за рубежом. Матица Словацкая в прошлом сыграла важную роль в борьбе за национальное освобождение словаков. Матица Словацкая была основана 4 августа 1863 года. Она является самым важным культурным и социальным учреждением в истории словацкого народа. В Словакии ежегодно проходят торжества в честь ее основания. Соответствующий закон был принят в Национальном совете Словацкой Республики в октябре 1993 года. Идея создания национального культурного учреждения, которое бы развивало словацкую культуру, язык и образование, родилась в ходе борьбы словаков за языковые и политические права в начале XIX века. Первым словацким национальным учреждением было общество «Татран», основанное по инициативе Людовита Штура в августе 1844 года в Липтовском Микулаше. Организация развивала свою деятельность до 1848 года, затем ее деятельность была прекращена. 6 и 7 июня 1861 года представители словацкого народа собрались в городе Турчанский Святый Мартин, чтобы принять и объявить основополагающий программный документ, отражающий ситуацию в послевоенные годы. В принятом меморандуме словацкой нации содержалось требование к венгерским властям о создании словацкого культурного объединения и был создан Временный комитет, который уже в начале августа 1861 года предоставил устав Матицы Словацкой на рассмотрение Венгерскому королевству. Монарх утвердил Матицу Словацкую как объединение любителей словацкой нации. которое не должно было заниматься политической деятельностью. 4 августа 1863 года в рамках празднования тысячелетнего юбилея прибытия Кирилла и Мефодия в Великую Моравию в историческом центре Туриц состоялось учредительное собрание Матицы Словацкой. В этот день собралось от 4 до 5 тысяч делегатов, что стало самым многочисленным национальным собранием в Словакии того времени. Председатель собрания Ян Франциссе передал в дар пожертвования в размере 94 тысяч злотых, необходимые для деятельности Матицы Словацкой. Организация также получила от австрийского императора 1000 гульденов. В 1864 году по решению Второй Генеральной Ассамблеи Матица Словацкая приняла стандарт письменности словацкого языка в качестве основы для печати всех регистрационных публикаций и документов. После проигранной битвы Австрии с Пруссией у города Градец-Кралево в 1866 году венгерские представители воспользовались ослаблением имперской власти. Через год произошло австро-венгерское урегулирование с последующей нарастающей модернизацией Венгрии, в состав которой входили земли нынешней Словакии. Венгерские власти с недовольством относились к деятельности Матицы Словацкой. После 12 лет совместной деятельности в 1875 году Матица была насильственно закрыта, а ее имущество конфисковано. Ее деятельность возобновилась лишь 1 января 1919 года после образования Чехословацкой республики.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем с вами, Татьяна Житникова. 3 августа исполнилось ровно 100 лет со дня регулярного вещания словацкого радио. Первые радиопрограммы из Братиславы выходили в эфир как чехословацкое радио. По случаю столетия словацкого радио в здании пирамиды в Братиславе открылась выставка под названием «100 лет в эфире». Она посвящена не только столетию радио, но и 70-летию словацкого телевидения. И мы сегодня расскажем об этой выставке. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
3: Словацкое радио «100 лет в эфире».
1: Этот год особенно важен для словацкого радио. Мы отмечаем 100 лет со дня первой радиотрансляции на словацком языке из Братиславской студии. Это произошло 3 августа 1926 года. А 3 ноября словацкое телевидение будет отмечать свой юбилей. Исполнится 70 лет с момента первой телетрансляции в Словакии.
2: Эти две знаменательные даты послужили поводом для создания этой выставки. Здесь вы не встретитесь со скучными фактами из учебника или сухого изложения истории. Мы хотим предложить вам наглядную картину того, как развивалось радио и телевидение, что значили они для нашего общества и какую важную роль они сыграли сегодня. Наш соотечественник, изобретатель и священник, словак Йозеф Мургаш оставил глубокий след в истории радио. Именно он в начале 20 века сделал великое открытие в области беспроводной связи. Он впервые в мировой истории осуществил передачу устной речи по радио.
1: Однако потребовалось некоторое время, чтобы первые попытки превратились в реальное вещание для людей. Посмотрите на эти массивные деревянные корпуса – светящиеся лампы и сложные ручки настройки. 100 лет назад не каждый мог позволить себе иметь собственные наушники в кармане. Радиоприемник был роскошью, дорогим предметом интерьера. Обычно в доме было только одно радио, занимавшее самое почетное место в комнате. Вечером вокруг него собиралась вся семья, соседи, а иногда и половина деревни, чтобы вместе послушать новости, радиопостановки или музыку. Звук этих устройств имел особый теплый оттенок, мягкий шум или потрескивание.
4: Правы мы достали справу. Вноти, с злашним летанлом, наступили цесту с Берлина спеть до Вьедня, а от пято имени до Братислава.
2: Фабричные радиоприемники были слишком дорогими для многих семей, поэтому люди старались собрать их сами. В то время большой популярностью пользовались наборы для самостоятельной сборки радиоприемников. опытный радиолюбитель мог купить набор основных компонентов и ламп у профессионального производителя и собрать радио дома у себя на столе. Подробные инструкции и технические чертежи обычно публиковались в технических журналах того времени. У такого домашнего радио не было шкалы настройки со станциями. Каждую схему нужно было настраивать отдельно. А блок питания представлял собой странный прибор, полный кабелей и батарей из-за разного напряжения. Все разъемы для антенны или внешнего динамика выводились на заднюю эбонитовую панель. Это была кропотливая работа, но благодаря ей даже малообеспеченный человек мог слушать радио. Сегодня мы носим с собой в мобильном телефоне звуки со всего мира. Переключаемся на любую из тысяч станций. Сохраняем звукозаписи в своих архивах. Технологии меняются с головокружительной скоростью. Но обычная человеческая потребность получать информацию и общаться с окружающим миром остается неизменной. Прежде чем слово и музыка заполнили эфир, это пространство полностью принадлежало другим звукам. Точки и тире азбуки Морзе. Первые в мире радиограммы использовались исключительно армией и кораблями. Потребовались десятилетия, чтобы технологии развивались до уровня передачи человеческого голоса. В 1920 году в Питтсбурге, США, была запущена первая регулярная радиопередача. Это вызвало восторг в обществе. Интерес к радио быстро распространялся по Европе.
1: Самая первая экспериментальная передача радиосигнала на нашей территории состоялась в конце 1925 года в Ганиске под Кошице на востоке Словакии, а 3 августа 1926 года из Братиславы началось прямое вещание под названием «Радиожурнал». Представьте себе, что тогда не было ни магнитофонных записей, ни заранее подготовленных материалов. Все, абсолютно все звучало в прямом эфире. Чтобы по радио передать музыку, нужно было, чтобы весь оркестр приехал в студию и играл в прямом эфире.
5: Эй, Анечка, Белоружа, не гневайся на своего шугаичка.
2: Поскольку большая часть населения Словакии в то время проживала в сельской местности, то программы для фермеров пользовались большой популярностью, а финансисты с интересом следили за новостями фондового рынка. Вскоре стало понятно, что радио может влиять на эмоции и чувства людей. И уже в 1927 году слушателям был предложен первый спортивный репортаж с футбольного матча, который буквально привязал спортивных болельщиков к радиоприемникам. Настоящей кульминацией стал 1934 год, когда радио передавало в прямом эфире легендарный финал чемпионата мира по футболу – матч между Италией и Чехословакией.
6: Планечка сюда промить, выкопава, свобода прийма главу, подава Соботкови, але є ту зате скрілі праві обранце Монзеріо, захранил, зіграва на Гуайту на правém крідле, крчил пада, Гуайта є вольний, центрує небо стілі, планечка вибіга, а зате му всіхні тлескаї.
1: Глядя на костюмы 30-х годов, можно представить себе элегантность, благородство и серьезность, с которыми дикторы и артисты того времени садились к микрофону. Это был праздник и для них, и для слушателей дома у своих радиоприемников.

0: История радио отражает жизнь нашей страны, словно в зеркале. С одной стороны, это были периоды творческой свободы, а с другой – мрачные годы, когда за свободу слова приходилось упорно бороться.
1: Радио сыграло чрезвычайно важную роль во время Второй мировой войны. Оно стало голосом словацкого национального восстания. Легендарная свободная словацкая радиостанция из центра антифашистского сопротивления в городе Банска-Быстрица под

0: пропаганды. Несмотря на жестокую цензуру, на радио продолжали работать многие видные радиожурналисты, редакторы, филологи и писатели, которые следили за правильностью и красотой словацкой речи. В более спокойные 60-е годы возникла смелая идея о строительстве собственного, современного и специализированного здания для радио. В Братиславе было построено оригинальное здание в виде перевернутой пирамиды.
1: Однако одно из самых драматичных событий в нашей истории произошло до строительства пирамиды. 21 августа 1968 года в Чехословакию вторглись войска стран Варшавского договора. В те тревожные времена работники радио проявили невероятную гражданскую стойкость. Даже после того, как военные заняли здание радио, дикторы продолжали вещать из импровизированных студий. Они хотели донести людям правдивую информацию об оккупации, рискуя собственной свободой и жизнью.
2: Občania, nakupujte s rozvahou potraviny pre svoju bežnú potrebu. Netvorte zbytočné fronty a nerobte neúmerné zásoby.
0: Однако настоящий поворотный момент в истории словацкого радио наступил в ноябре 1989 года. Нежная революция окончательно отменила цензуру, и радио вновь стало свободным средством массовой информации, служащим обществу, а не политической власти. Вершиной этого процесса стало 24 мая 1991 года, когда закон официально утвердил словацкое радио как общественно-правовую организацию. Сегодня запись осуществляется одним нажатием на кнопку мыши, но к этому простому решению лежал невероятно долгий путь, технически сложный и в то же время очень увлекательный.
1: Все началось в конце 19 века с фонографа, когда звук физически записывался с помощью иглы на восковые цилиндры. К этому новаторскому периоду относится и первая в мире радиозапись, на которой можно услышать голос самого Томаса Алвы Эдисона, изобретателя фонографа.
0: Позднее появились шеллаковые пластинки, а потом виниловые. Но настоящую революцию в радиовещании принесла магнитная лента. Посмотрите на эти большие студийные катушечные магнитофоны. На них десятилетиями записывалась история страны. Монтаж тогда не был делом компьютерной программы. Монтажерам и техникам приходилось физически вынимать ленту из устройства, отмечать ее карандашом, точно резать лезвием и склеивать специальной клейкой лентой. Одна правка означала метры и метры ленты, и любая небольшая неточность могла непоправимо испортить запись. Этими устройствами управляли звукорежиссеры, от которых требовался не только абсолютный слух, но точная рука, как у хирурга, при этом еще и огромное терпение.
1: Золотую эру аналоговой записи позднее заменили компакт-диски. Звук изменился на единицы и нули, а типичный шум или треск на записи постепенно исчезли.
0: А как обстоят дела сегодня? В современных студиях вы больше не найдете катушечных магнитофонов или CD-проигрывателей. Все оборудование полностью цифровое, записи хранятся на серверах, а трансляции контролируются сложными компьютерными системами. И хотя технология со времен восковых цилиндров изменилась до неузнаваемости, однако цель остается прежней на протяжении уже 100 лет – запечатлеть уникальный момент, голос или музыку и передать их слушателям в максимально чистом виде. Словацкое радио не ограничивалось только братиславскими студиями. Сильная сторона словацкого радио заключалась и в том, что оно вещало для людей в их регионах, городах и селах по всей Словакии. Словацкое радио никогда не прекращало вещание для национальных меньшинств. Эти передачи заняли прочное место в словацком эфире.
1: В 50-е годы репортеры, снабженные тяжелой записывающей техникой, вели репортажи с заводов и строительных площадок. Но со временем подход к репортажам о строительстве социализма менялся. В эфир стали выходить публицистические материалы, новостные программы и дискуссии, которые поднимали актуальные темы своего времени. Радио проходило этапы своего развития с каждым новым поколением. Целые семьи каждое воскресенье регулярно садились у радиоприемника, чтобы послушать легендарные радиосказки, игры и юмористические передачи. Радио

0: привлекала молодежь современной музыкой.
1: Огромной вехой в истории радио стали программы для молодого поколения в начале 90-х годов. Именно тогда было создано культовое радио «Рок-ФМ», первая станция в нашей стране, которая привнесла непринужденный западный стиль ведения эфира, диджеев и непрерывный поток современной мировой музыки.
2: Dobré ráno, dnes je 4. marca 1991 a práve v tejto chvíli sa narodila nová rozhlasová stanica Rock FM Radio.
3: Slovácké rádio 100 let v efíre.
1: Словацкое радио находится в одном из самых примечательных и оригинальных зданий нашей страны. Этот архитектурный шедевр в стиле брутализма был спроектирован коллективом архитекторов во главе со Штефаном Светко, а также Штефаном Дюрковичем и Барнабашем Кислингом. Строительство всего комплекса заняло 16 лет, а окончательная стоимость проекта достигла тогда астрономической суммы в 778 миллионов чехословацких крон.
0: Пирамида высотой 80 метров, включая антенну, стала первой монументальной стальной конструкцией в Словакии. Оригинальное строение напоминает матрешку. Малая пирамида спрятана внутри большой пирамиды. Внешняя часть состоит из редакций и отделов радио, расположенных по периметру. Внутренняя часть установлена на массивной центральной опорной колонне. Она скрывает более чувствительные к шуму помещения. Студии, звуковые библиотеки и аппаратные. Форма здания – это не просто модная дизайнерская тенденция. Здесь используется так называемый принцип «дома Сократа». Летом пирамида, благодаря наклону стен, спасает от сильного солнечного света и жары. А зимой внутрь пирамиды проникает много дневного света.
1: Сердцем этого колосса является знаменитый большой концертный зал. Он был построен с использованием уникальной технологии «дом в доме», и весь зал подвешен на огромных стальных пружинах для идеальной изоляции от городского шума. Интерьер отделан спишским травертином. На сцене доминирует самый большой орган в Центральной Европе, имеющий более 6000 труб. Акустика здесь настолько совершенна, что здание до сих пор привлекает кинематографистов со всего мира. Здесь снимались сцены для словацких фильмов «О дубчике и духоне», а также для голливудского шпионского триллера «Красный воробей». Наш старейший художественный коллектив «Симфонический оркестр» словацкого радио также записывает и выступает в этом уникальном пространстве.

Словацкое радио начало регулярное вещание из пирамиды 27 марта 1985 года с утренних новостей ровно в 4 часа утра. С тех пор этот национальный культурный памятник издания века непрерывно вещает на весь мир.

0: с момента образования самостоятельной Словацкой Республики в 1993 году радио остается одним из важнейших воплощений идеи общественно-правового института и одновременно гордым членом Европейского вещательного союза. Вам хорошо знакомо и его знаковое здание «Перевернутая пирамида». В 2017 году оно было объявлено национальным памятником культуры.
1: Словацкое радио постоянно меняется вместе со временем. В 2011 году оно объединилось со словацким телевидением, а с июля 2024 года работает под новым названием СТВР. Сегодня радио – это современный мультимедийный дом, наполненный подкастами, онлайн-стримами и качественным звуком. Легендарный радиожурнал сопровождал слушателей во все важнейшие моменты нашей новейшей истории – от возникновения государства до вступления в Европейский Союз и Еврозону. А в дороге вас с 2009 года надежно информирует «Зеленая волна».
2: Радио Словенско.
0: Эфир «Радио Словакии» дополняет любимые авторские программы, давно ставшие его визитной карточкой. «Паленица» Бориса Филана, музыкальная передача Влада Франца «Эту музыку я люблю», дискуссионная «Истории справедливых» и развлекательная викторина «Минута в минуту». Для любителей спорта работают наши комментаторы, которые передают эмоции хоккейных и футбольных матчей, а также рассказывает об успехах наших олимпийцев и параспортсменов.
1: Словацкое радио говорит на многих языках.
2: Радио Патрия.
1: Радио Патрия дает слово национальным меньшинствам, от венгерского и ромского вещания до новейших программ для горалов и вьетнамской общины.
3: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
0: Доброе имя Словакии по всему миру несет Радио Словакия Интернешнл, международное радио Словакии, вещающее на 6 языках – словацком, английском, немецком, русском, французском и испанском. Начиная с 1993 года, эта служба остается важным информационным каналом для зарубежных слушателей, интересующихся Словакией, для проживающих за рубежом соотечественников, а также для иностранцев, живущих в нашей стране. Однако корни международного вещания уходят гораздо глубже. Первая программа внешнего радиовещания тогдашнего чехословацкого радио вышла в эфир еще 30 августа 1936 года. Сегодня радио «Словакия Интернешнл» слушают примерно в 70 странах мира.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, время нашей передачи подходит к концу, но мы продолжим наш рассказ о выставке «100 лет в эфире», посвященной столетию словацкого радио и 70-летию словацкого телевидения. Программа выйдет ровно через неделю. А сейчас пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: С 3 августа вступили в силу новые правила, введенные законом о равной оплате труда мужчин и женщин за равный труд. Закон действует с 7 июня, но у работодателей было время до 31 июля, чтобы установить новые структуры оплаты труда для своих сотрудников. С этого момента контроль за соблюдением закона могут осуществлять инспекции труда. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. Закон имплементирует соответствующую европейскую директиву в словацкое законодательство. Министр также отметил, что закон одобрен конституционным большинством в Национальном совете. 4 августа истекает срок действия закона, вводящего ряд обязательств для некоммерческих организаций, включая подготовку отчета о прозрачности. Об этом напомнил общественный защитник прав человека в Словацкой республике Роберт Добровоцкий. Конституционный совет признал этот закон неконституционным в декабре прошлого года. Суд назвал публикацию списка спонсоров, а также отчетов о доходах и расходах неправительственных организаций недопустимым вмешательством в право на неприкосновенность частной жизни, а также в защиту персональных данных и свободу ассоциаций. Хорватский национальный железнодорожный оператор HŽ Cargo и словацкий частный логистический оператор Rail Trans International подписали меморандум о сотрудничестве по созданию совместного предприятия, которое будет осуществлять интермодальные грузоперевозки между хорватскими портами на Адриатическом море и Центральной Европой. Хорватия таким образом становится ключевым юго-восточным транспортным узлом для европейских цепочек поставок. Компания планирует перевезти 500 тысяч тонн новых грузов по Адриатике к 2028 году. В понедельник днем в Братиславе был зафиксирован новый абсолютный рекорд. Температура в столице поднялась до 39,9 градуса Цельсия. Это подтвердил представитель Словацкого гидрометеорологического института Иван Гарчар. Достигнутая температура является новым рекордом максимальной температуры для словацкой столицы. Из-за высоких температур и отсутствия осадков на юго-западе и западе Словакии наблюдается экстремальная засуха. Наиболее сложная ситуация сложилась на совместном словацко-венгерском участке Дуная, где в некоторых местах введены ограничения на судоходство из-за низкого уровня воды, в частности, запрет на встречу и обгон судов. Навигация не остановлена ни на одном участке, но капитаны судов обязаны адаптировать свою навигацию к текущим условиям на водном пути. Об этом заявило транспортное управление Словацкой республики.
0: Тема дня.
1: Сегодня в Словакии отмечается День Матицы Словацкой, общественно-культурной организации словаков в своей стране и за рубежом. Матица Словацкая в прошлом сыграла важную роль в борьбе за национальное освобождение словаков. Матица Словацкая была основана 4 августа 1863 года. Она является самым важным культурным и социальным учреждением в истории словацкого народа. В Словакии ежегодно проходят торжества в честь ее основания. Соответствующий закон был принят в Национальном совете Словацкой Республики в октябре 1993 года. Идея создания национального культурного учреждения, которое бы развивало словацкую культуру, язык и образование, родилась в ходе борьбы словаков за языковые и политические права в начале XIX века. Первым словацким национальным учреждением было общество «Татран», основанное по инициативе Людовита Штура в августе 1844 года в Липтовском Микулаше. Организация развивала свою деятельность до 1848 года, затем ее деятельность была прекращена. 6 и 7 июня 1861 года представители словацкого народа собрались в городе Турчанский Святый Мартин, чтобы принять и объявить основополагающий программный документ, отражающий ситуацию в послевоенные годы. В принятом меморандуме словацкой нации содержалось требование к венгерским властям о создании словацкого культурного объединения и был создан Временный комитет, который уже в начале августа 1861 года предоставил устав Матицы Словацкой на рассмотрение Венгерскому королевству. Монарх утвердил Матицу Словацкую как объединение любителей словацкой нации. К которое не должно было заниматься политической деятельностью. 4 августа 1863 года в рамках празднования тысячелетнего юбилея прибытия Кирилла и Мефодия в Великую Моравию в историческом центре Турец состоялось учредительное собрание Матицы Словацкой. В этот день собралось от 4 до 5 тысяч делегатов, что стало самым многочисленным национальным собранием в Словакии того времени. Председатель собрания Ян Франциссе передал в дар пожертвования в размере 94 тысяч злотых, необходимые для деятельности Матицы Словацкой. Организация также получила от австрийского императора 1000 гульденов. В 1864 году по решению Второй Генеральной Ассамблеи Матица Словацкая приняла стандарт письменности словацкого языка в качестве основы для печати всех регистрационных публикаций и документов. После проигранной битвы Австрии с Пруссией у города Градец-Кралево в 1866 году венгерские представители воспользовались ослаблением имперской власти. Через год произошло австро-венгерское урегулирование с последующей нарастающей модернизацией Венгрии, в состав которой входили земли нынешней Словакии. Венгерские власти с недовольством относились к деятельности Матицы Словацкой. После 12 лет совместной деятельности в 1875 году Матица была насильственно закрыта, а ее имущество конфисковано. Ее деятельность возобновилась лишь 1 января 1919 года после образования Чехословацкой республики.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем с вами, Татьяна Житникова. 3 августа исполнилось ровно 100 лет со дня регулярного вещания словацкого радио. Первые радиопрограммы из Братиславы выходили в эфир как чехословацкое радио. По случаю столетия словацкого радио в здании пирамиды в Братиславе открылась выставка под названием «100 лет в эфире». Она посвящена не только столетию радио, но и 70-летию словацкого телевидения. И мы сегодня расскажем об этой выставке. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
3: Словацкое радио «100 лет в эфире».
1: Этот год особенно важен для словацкого радио. Мы отмечаем 100 лет со дня первой радиотрансляции на словацком языке из Братиславской студии. Это произошло 3 августа 1926 года. А 3 ноября словацкое телевидение будет отмечать свой юбилей. Исполнится 70 лет с момента первой телетрансляции в Словакии.
2: Эти две знаменательные даты послужили поводом для создания этой выставки. Здесь вы не встретитесь со скучными фактами из учебника или сухого изложения истории. Мы хотим предложить вам наглядную картину того, как развивалось радио и телевидение, что значили они для нашего общества и какую важную роль они сыграли сегодня. Наш соотечественник, изобретатель и священник, словак Йозеф Мургаш оставил глубокий след в истории радио. Именно он в начале 20 века сделал великое открытие в области беспроводной связи. Он впервые в мировой истории осуществил передачу устной речи по радио.
1: Однако потребовалось некоторое время, чтобы первые попытки превратились в реальное вещание для людей. Посмотрите на эти массивные деревянные корпуса – светящиеся лампы и сложные ручки настройки. 100 лет назад не каждый мог позволить себе иметь собственные наушники в кармане. Радиоприемник был роскошью, дорогим предметом интерьера. Обычно в доме было только одно радио, занимавшее самое почетное место в комнате. Вечером вокруг него собиралась вся семья, соседи, а иногда и половина деревни, чтобы вместе послушать новости, радиопостановки или музыку. Звук этих устройств имел особый теплый оттенок, мягкий шум или потрескивание.
4: Правы мы достали справу. В ночи со злачным летадлом наступили цесту с Берлина спеть до Вьедне, а от театра имени до Братислава.
2: Фабричные радиоприемники были слишком дорогими для многих семей, поэтому люди старались собрать их сами. В то время большой популярностью пользовались наборы для самостоятельной сборки радиоприемников. Опытный радиолюбитель мог купить набор основных компонентов и ламп у профессионального производителя и собрать радио дома у себя на столе. Подробные инструкции и технические чертежи обычно публиковались в технических журналах того времени. У такого домашнего радио не было шкалы настройки со станциями. Каждую схему нужно было настраивать отдельно. А блок питания представлял собой странный прибор, полный кабелей и батарей из-за разного напряжения. Все разъемы для антенны или внешнего динамика выводились на заднюю эбонитовую панель. Это была кропотливая работа, но благодаря ей даже малообеспеченный человек мог слушать радио. Сегодня мы носим с собой в мобильном телефоне звуки со всего мира. Переключаемся на любую из тысяч станций. Сохраняем звукозаписи в своих архивах. Технологии меняются с головокружительной скоростью. Но обычная человеческая потребность получать информацию и общаться с окружающим миром остается неизменной. Прежде чем слово и музыка заполнили эфир, это пространство полностью принадлежало другим звукам. Точки и тире азбуки Морзе. Первые в мире радиограммы использовались исключительно армией и кораблями. Потребовались десятилетия, чтобы технологии развивались до уровня передачи человеческого голоса. В 1920 году в Питтсбурге, США, была запущена первая регулярная радиопередача. Это вызвало восторг в обществе. Интерес к радио быстро распространялся по Европе.
1: Самая первая экспериментальная передача радиосигнала на нашей территории состоялась в конце 1925 года в Ганиске под Кошице на востоке Словакии, а 3 августа 1926 года из Братиславы началось прямое вещание под названием «Радиожурнал». Представьте себе, что тогда не было ни магнитофонных записей, ни заранее подготовленных материалов. Все, абсолютно все звучало в прямом эфире. Чтобы по радио передать музыку, нужно было, чтобы весь оркестр приехал в студию и играл в прямом эфире.
5: Эй, Анечка, Белоружа, не гневайся на своего шугаичка.
2: Поскольку большая часть населения Словакии в то время проживала в сельской местности, то программы для фермеров пользовались большой популярностью, а финансисты с интересом следили за новостями фондового рынка. Вскоре стало понятно, что радио может влиять на эмоции и чувства людей. И уже в 1927 году слушателям был предложен первый спортивный репортаж с футбольного матча, который буквально привязал спортивных болельщиков к радиоприемникам. Настоящей кульминацией стал 1934 год, когда радио передавало в прямом эфире легендарный финал чемпионата мира по футболу – матч между Италией и Чехословакией.
6: Сланечка сиде промич, выкопава, свобода прийма главу, подава Соботкови, але є тут зате смілий правий обранце Монзеріо, захранил, сіграва на Гуайту на правом крилі, крчил пада, Гуайта є вольний, центрує небо.
1: Глядя на костюмы 30-х годов, можно представить себе элегантность, благородство и серьезность, с которыми дикторы и артисты того времени садились к микрофону. Это был праздник и для них, и для слушателей дома у своих радиоприемников.

0: История радио отражает жизнь нашей страны, словно в зеркале. С одной стороны, это были периоды творческой свободы, а с другой – мрачные годы, когда за свободу слова приходилось упорно бороться.
1: Радио сыграло чрезвычайно важную роль во время Второй мировой войны. Оно стало голосом словацкого национального восстания. Легендарная свободная словацкая радиостанция из центра антифашистского сопротивления в городе Банско-Быстрица подняла народ на борьбу с нацистами.
0: После февраля 1948 года ситуация радикально изменилась. Радио попало под строгий контроль коммунистической партии и стало инструментом государственной пропаганды. Несмотря на жестокую цензуру, на радио продолжали работать многие видные радиожурналисты, редакторы, филологи и писатели, которые следили за правильностью и красотой словацкой речи. В более спокойные 60-е годы возникла смелая идея о строительстве собственного современного и специализированного здания для радио. В Братиславе было построено оригинальное здание в виде перевернутой пирамиды.
1: Однако одно из самых драматичных событий в нашей истории произошло до строительства пирамиды. 21 августа 1968 года в Чехословакию вторглись войска стран Варшавского договора. В те тревожные времена работники радио проявили невероятную гражданскую стойкость. Даже после того, как военные заняли здание радио, дикторы продолжали вещать из импровизированных студий. Они хотели донести людям правдивую информацию об оккупации, рискуя собственной свободой и жизнью.
2: Občania, накупуйте с розвагой потравины про свою бежную потребу. Не творьте збиточные фронты, а не робьте неумерные засоби.
0: Однако настоящий поворот

0: долгий путь, технически сложный и в то же время очень увлекательный.
1: Все началось в конце 19 века с фонографа, когда звук физически записывался с помощью иглы на восковые цилиндры. К этому новаторскому периоду относится и первая в мире радиозапись, на которой можно услышать голос самого Томаса Алвы Эдисона, изобретателя фонографа.
2: The contest was close, and the task of selecting the winner a difficult from what we already know about young men.
0: Позднее появились шеллаковые пластинки, а потом виниловые. Но настоящую революцию в радиовещании принесла магнитная лента. Посмотрите на эти большие студийные катушечные магнитофоны. На них десятилетиями записывалась история страны. Монтаж тогда не был делом компьютерной программы. Монтажерам и техникам приходилось физически вынимать ленту из устройства, отмечать ее карандашом, точно резать лезвием и склеивать специальной клейкой лентой. Одна правка означала метры и метры ленты, и любая небольшая неточность могла непоправимо испортить запись. Этими устройствами управляли звукорежиссеры, от которых требовался не только абсолютный слух, но точная рука, как у хирурга, при этом еще и огромное терпение.
1: Золотую эру аналоговой записи позднее заменили компакт-диски. Звук изменился на единицы и нули, а типичный шум или треск на записи постепенно исчезли.
0: А как обстоят дела сегодня? В современных студиях вы больше не найдете катушечных магнитофонов или CD-проигрывателей. Все оборудование полностью цифровое, записи хранятся на серверах, а трансляции контролируются сложными компьютерными системами. И хотя технология со времен восковых цилиндров изменилась до неузнаваемости, однако цель остается прежней на протяжении уже 100 лет – запечатлеть уникальный момент, голос или музыку и передать их слушателям в максимально чистом виде. Словацкое радио не ограничивалось только братиславскими студиями. Сильная сторона словацкого радио заключалась и в том, что оно вещало для людей в их регионах, городах и селах по всей Словакии. Словацкое радио никогда не прекращало вещание для национальных меньшинств. Эти передачи заняли прочное место в словацком эфире.
1: В 50-е годы репортеры, снабженные тяжелой записывающей техникой, вели репортажи с заводов и строительных площадок. Но со временем подход к репортажам о строительстве социализма менялся. В эфир стали выходить публицистические материалы, новостные программы и дискуссии, которые поднимали актуальные темы своего времени. Радио проходило этапы своего развития с каждым новым поколением. Целые семьи каждое воскресенье регулярно садились у радиоприемника, чтобы послушать легендарные радиосказки, игры и юмористические передачи. Радио привлекало молодежь современной музыкой.
0: Огромной вехой в истории радио стали программы для молодого поколения в начале 90-х годов. Именно тогда было создано культовое радио «Рок-ФМ», первая станция в нашей стране, которая привнесла непринужденный западный стиль ведения эфира, диджеев и непрерывный поток современной мировой музыки.
3: Dobré ráno, dnes je 4. marca 1991 a práve v tejto chvíli sa narodila nová rozhlasová stanica Rock FM Radio.
4: Slovácké rádio 100 let v efíre.
0: Словацкое радио находится в одном из самых примечательных и оригинальных зданий нашей страны. Этот архитектурный шедевр в стиле брутализма был спроектирован коллективом архитекторов во главе со Штефаном Светко, а также Штефаном Дюрковичем и Барнабашем Кислингом. Строительство всего комплекса заняло 16 лет, а окончательная стоимость проекта достигла тогда астрономической суммы в 778 миллионов чехословацких крон.
1: Пирамида высотой 80 метров, включая антенну, стала первой монументальной стальной конструкцией в Словакии. Оригинальное строение напоминает матрешку. Малая пирамида спрятана внутри большой пирамиды. Внешняя

0: Часть состоит из редакций и отделов радио, расположенных по периметру. Внутренняя часть установлена на массивной центральной опорной колонне. Она скрывает более чувствительные к шуму помещения. Студии, звуковые библиотеки и аппаратные. Форма здания – это не просто модная дизайнерская тенденция. Здесь используется так называемый принцип «дома Сократа». Летом пирамида, благодаря наклону стен, спасает от сильного солнечного света и жары. А зимой внутрь пирамиды проникает много дневного света.
1: Сердцем этого колосса является знаменитый большой концертный зал. Он был построен с использованием уникальной технологии «дом в доме», и весь зал подвешен на огромных стальных пружинах для идеальной изоляции от городского шума. Интерьер отделан спишским травертином. На сцене доминирует самый большой орган в Центральной Европе, имеющий более 6000 труб. Акустика здесь настолько совершенна, что здание до сих пор привлекает кинематографистов со всего мира. Здесь снимались сцены для словацких фильмов «О дубчике и духоне», а также для голливудского шпионского триллера «Красный воробей». Наш старейший художественный коллектив, симфонический оркестр словацкого радио, также записывает и выступает в этом уникальном пространстве.

Словацкое радио начало регулярное вещание из пирамиды 27 марта 1985 года с утренних новостей ровно в 4 часа утра. С тех пор этот национальный культурный памятник издания века непрерывно вещает на весь мир.

0: С момента образования самостоятельной Словацкой Республики в 1993 году радио остается одним из важнейших воплощений идеи общественно-правового института и одновременно гордым членом Европейского вещательного союза. Вам хорошо знакомо и его знаковое здание «Перевернутая пирамида». В 2017 году оно было объявлено национальным памятником культуры.
1: Словацкое радио постоянно меняется вместе со временем. В 2011 году оно объединилось со словацким телевидением, а с июля 2024 года работает под новым названием СТВР. Сегодня радио – это современный мультимедийный дом, наполненный подкастами, онлайн-стримами и качественным звуком. Легендарный радиожурнал сопровождал слушателей во все важнейшие моменты нашей новейшей истории – от возникновения государства до вступления в Европейский Союз и Еврозону. А в дороге вас с 2009 года надежно информирует «Зеленая волна».
2: Радио Словенско.
0: Эфир «Радио Словакии» дополняет любимые авторские программы, давно ставшие его визитной карточкой. «Паленица» Бориса Филана, музыкальная передача Влада Франца «Эту музыку я люблю», дискуссионная «Истории справедливых» и развлекательная викторина «Минута в минуту». Для любителей спорта работают наши комментаторы, которые передают эмоции хоккейных и футбольных матчей, а также рассказывает об успехах наших олимпийцев и параспортсменов.
1: Словацкое радио говорит на многих языках.
2: Радио Патрия.
1: Радио Патрия дает слово национальным меньшинствам, от венгерского и ромского вещания до новейших программ для горалов и вьетнамской общины.
3: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
0: Доброе имя Словакии по всему миру несет Радио Словакия Интернешнл, международное радио Словакии, вещающее на 6 языках – словацком, английском, немецком, русском, французском и испанском. Начиная с 1993 года, эта служба остается важным информационным каналом для зарубежных слушателей, интересующихся Словакией, для проживающих за рубежом соотечественников, а также для иностранцев, живущих в нашей стране. Однако корни международного вещания уходят гораздо глубже. Первая программа внешнего радиовещания тогдашнего чехословацкого радио вышла в эфир еще 30 августа 1936 года. Сегодня радио «Словакия Интернешнл» слушают примерно в 70 странах мира.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, время нашей передачи подходит к концу, но мы продолжим наш рассказ о выставке «100 лет в эфире», посвященной столетию словацкого радио и 70-летию словацкого телевидения. Программа выйдет ровно через неделю. А сейчас пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: С 3 августа вступили в силу новые правила, введенные законом о равной оплате труда мужчин и женщин за равный труд. Закон действует с 7 июня, но у работодателей было время до 31 июля, чтобы установить новые структуры оплаты труда для своих сотрудников. С этого момента контроль за соблюдением закона могут осуществлять инспекции труда. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. Закон имплементирует соответствующую европейскую директиву в словацкое законодательство. Министр также отметил, что закон одобрен конституционным большинством в Национальном совете. 4 августа истекает срок действия закона, вводящего ряд обязательств для некоммерческих организаций, включая подготовку отчета о прозрачности. Об этом напомнил общественный защитник прав человека в Словацкой республике Роберт Добровоцкий. Конституционный совет признал этот закон неконституционным в декабре прошлого года. Суд назвал публикацию списка спонсоров, а также отчетов о доходах и расходах неправительственных организаций недопустимым вмешательством в право на неприкосновенность частной жизни, а также в защиту персональных данных и свободу ассоциаций. Хорватский национальный железнодорожный оператор HŽ Cargo и словацкий частный логистический оператор Rail Trans International подписали меморандум о сотрудничестве по созданию совместного предприятия, которое будет осуществлять интермодальные грузоперевозки между хорватскими портами на Адриатическом море и Центральной Европой. Хорватия таким образом становится ключевым юго-восточным транспортным узлом для европейских цепочек поставок. Компания планирует перевезти 500 тысяч тонн новых грузов по Адриатике к 2028 году. В понедельник днем в Братиславе был зафиксирован новый абсолютный рекорд. Температура в столице поднялась до 39,9 градуса Цельсия. Это подтвердил представитель Словацкого гидрометеорологического института Иван Гарчар. Достигнутая температура является новым рекордом максимальной температуры для словацкой столицы. Из-за высоких температур и отсутствия осадков на юго-западе и западе Словакии наблюдается экстремальная засуха. Наиболее сложная ситуация сложилась на совместном словацко-венгерском участке Дуная, где в некоторых местах введены ограничения на судоходство из-за низкого уровня воды, в частности, запрет на встречу и обгон судов. Навигация не остановлена ни на одном участке, но капитаны судов обязаны адаптировать свою навигацию к текущим условиям на водном пути. Об этом заявило транспортное управление Словацкой республики.
0: Тема дня.
1: Сегодня в Словакии отмечается День Матицы Словацкой, общественно-культурной организации словаков в своей стране и за рубежом. Матица Словацкая в прошлом сыграла важную роль в борьбе за национальное освобождение словаков. Матица Словацкая была основана 4 августа 1863 года. Она является самым важным культурным и социальным учреждением в истории словацкого народа. В Словакии ежегодно проходят торжества в честь ее основания. Соответствующий закон был принят в Национальном совете Словацкой Республики в октябре 1993 года. Идея создания национального культурного учреждения, которое бы развивало словацкую культуру, язык и образование, родилась в ходе борьбы словаков за языковые и политические права в начале XIX века. Первым словацким национальным учреждением было общество «Татран», основанное по инициативе Людовита Штура в августе 1844 года в Липтовском Микулаше. Организация развивала свою деятельность до 1848 года, затем ее деятельность была прекращена. 6 и 7 июня 1861 года представители словацкого народа собрались в городе Турчанский Святый Мартин, чтобы принять и объявить основополагающий программный документ, отражающий ситуацию в послевоенные годы. В принятом меморандуме словацкой нации содержалось требование к венгерским властям о создании словацкого культурного объединения и был создан Временный комитет, который уже в начале августа 1861 года предоставил устав Матицы Словацкой на рассмотрение венгерскому королевству. Монарх утвердил Матицу Словацкую как объединение любителей словацкой нации. которое не должно было заниматься политической деятельностью. 4 августа 1863 года в рамках празднования тысячелетнего юбилея прибытия Кирилла и Мефодия в Великую Моравию в историческом центре Турец состоялось учредительное собрание Матицы Словацкой. В этот день собралось от 4 до 5 тысяч делегатов, что стало самым многочисленным национальным собранием в Словакии того времени. Председатель собрания Ян Франциссе передал в дар пожертвования в размере 94 тысяч злотых, необходимые для деятельности Матицы Словацкой. Организация также получила от австрийского императора 1000 гульденов. В 1864 году по решению Второй Генеральной Ассамблеи Матица Словацкая приняла стандарт письменности словацкого языка в качестве основы для печати всех регистрационных публикаций и документов. После проигранной битвы Австрии с Пруссией у города Градис-Кралеве в 1866 году венгерские представители воспользовались ослаблением имперской власти. Через год произошло австро-венгерское урегулирование с последующей нарастающей модернизацией Венгрии, в состав которой входили земли нынешней Словакии. Венгерские власти с недовольством относились к деятельности Матицы Словацкой. После 12 лет совместной деятельности в 1875 году Матица была насильственно закрыта, а ее имущество конфисковано. Ее деятельность возобновилась лишь 1 января 1919 года после образования Чехословацкой республики.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем с вами, Татьяна Житникова. 3 августа исполнилось ровно 100 лет со дня регулярного вещания словацкого радио. Первые радиопрограммы из Братиславы выходили в эфир как Чехословацкое радио. По случаю столетия словацкого радио в здании пирамиды в Братиславе открылась выставка под названием «100 лет в эфире». Она посвящена не только столетию радио, но и 70-летию словацкого телевидения. И мы сегодня расскажем об этой выставке. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
3: Словацкое радио «100 лет в эфире».
1: Этот год особенно важен для словацкого радио. Мы отмечаем 100 лет со дня первой радиотрансляции на словацком языке из Братиславской студии. Это произошло 3 августа 1926 года. А 3 ноября словацкое телевидение будет отмечать свой юбилей. Исполнится 70 лет с момента первой телетрансляции в Словакии.
2: Эти две знаменательные даты послужили поводом для создания этой выставки. Здесь вы не встретитесь со скучными фактами из учебника или сухого изложения истории. Мы хотим предложить вам наглядную картину того, как развивалось радио и телевидение, что значили они для нашего общества и какую важную роль они сыграли сегодня. Наш соотечественник, изобретатель и священник, словак Йозеф Мургаш оставил глубокий след в истории радио. Именно он в начале 20 века сделал великое открытие в области беспроводной связи. Он впервые в мировой истории осуществил передачу устной речи по радио.
1: Однако потребовалось некоторое время, чтобы первые попытки превратились в реальное вещание для людей. Посмотрите на эти массивные деревянные корпуса – светящиеся лампы и сложные ручки настройки. 100 лет назад не каждый мог позволить себе иметь собственные наушники в кармане. Радиоприемник был роскошью, дорогим предметом интерьера. Обычно в доме было только одно радио, занимавшее самое почетное место в комнате. Вечером вокруг него собиралась вся семья, соседи, а иногда и половина деревни, чтобы вместе послушать новости, радиопостановки или музыку. Звук этих устройств имел особый теплый оттенок, мягкий шум или потрескивание.
4: Правда, мы достали справу. В ночи с злачным летанном наступили цесту с Берлина спеть до Вьедня, а вот я, то именно до Братислава.
2: Фабричные радиоприемники были слишком дорогими для многих семей, поэтому люди старались собрать их сами. В то время большой популярностью пользовались наборы для самостоятельной сборки радиоприемников. опытный радиолюбитель мог купить набор основных компонентов и ламп у профессионального производителя и собрать радио дома, у себя на столе. Подробные инструкции и технические чертежи обычно публиковались в технических журналах того времени. У такого домашнего радио не было шкалы настройки со станциями. Каждую схему нужно было настраивать отдельно. А блок питания представлял собой странный прибор, полный кабелей и батарей из-за разного напряжения. Все разъемы для антенны или внешнего динамика выводились на заднюю эбонитовую панель. Это была кропотливая работа, но благодаря ей даже малообеспеченный человек мог слушать радио. Сегодня мы носим с собой в мобильном телефоне звуки со всего мира. Переключаемся на любую из тысяч станций. Сохраняем звукозаписи в своих архивах. Технологии меняются с головокружительной скоростью. Но обычная человеческая потребность получать информацию и общаться с окружающим миром остается неизменной. Прежде чем слово и музыка заполнили эфир, это пространство полностью принадлежало другим звукам. Точки и тире азбуки Морзе. Первые в мире радиограммы использовались исключительно армией и кораблями. Потребовались десятилетия, чтобы технологии развивались до уровня передачи человеческого голоса. В 1920 году в Питтсбурге, США, была запущена первая регулярная радиопередача. Это вызвало восторг в обществе. Интерес к радио быстро распространялся по Европе.
1: Самая первая экспериментальная передача радиосигнала на нашей территории состоялась в конце 1925 года в Ганиске под Кошице на востоке Словакии, а 3 августа 1926 года из Братиславы началось прямое вещание под названием «Радиожурнал». Представьте себе, что тогда не было ни магнитофонных записей, ни заранее подготовленных материалов. Все, абсолютно все звучало в прямом эфире. Чтобы по радио передать музыку, нужно было, чтобы весь оркестр приехал в студию и играл в прямом эфире.
5: Эй, Анечка, Белоружа, не гневайся на своего шугаичка.
2: Поскольку большая часть населения Словакии в то время проживала в сельской местности, то программы для фермеров пользовались большой популярностью, а финансисты с интересом следили за новостями фондового рынка. Вскоре стало понятно, что радио может влиять на эмоции и чувства людей. И уже в 1927 году слушателям был предложен первый спортивный репортаж с футбольного матча, который буквально привязал спортивных болельщиков к радиоприемникам. Настоящей кульминацией стал 1934 год, когда радио передавало в прямом эфире легендарный финал чемпионата мира по футболу – матч между Италией и Чехословакией.
6: Сланечка сиде промич, выкопава, свобода прийма главу, подава Соботкови, але є ту зате скілий правий обранце Монзеріо, захранил, сіграва на Гуайту на правом крилі, крчил пада, Гуайта є вольний, центрує небо скілий, Сланечка вибіга, а зате му всіхні плескаї.
1: Глядя на костюмы 30-х годов, можно представить себе элегантность, благородство и серьезность, с которыми дикторы и артисты того времени садились к микрофону. Это был праздник и для них, и для слушателей дома у своих радиоприемников.

0: История радио отражает жизнь нашей страны, словно в зеркале. С одной стороны, это были периоды творческой свободы, а с другой – мрачные годы, когда за свободу слова приходилось упорно бороться.
1: Радио сыграло чрезвычайно важную роль во время Второй мировой войны. Оно стало голосом словацкого национального восстания. Легендарная свободная словацкая радиостанция из центра антифашистского сопротивления в городе Банска-Быстрица подняла народ на борьбу с нацистами.

0: После февраля 1948 года ситуация радикально изменилась. Радио попало под строгий контроль коммунистической партии и стало инструментом государственной пропаганды. Несмотря на жестокую цензуру, на радио продолжали работать многие видные радиожурналисты, редакторы, филологи и писатели, которые следили за правильностью и красотой словацкой речи. В более спокойные 60-е годы возникла смелая идея о строительстве собственного, современного и специализированного здания для радио. В Братиславе было построено оригинальное здание в виде перевернутой пирамиды.
1: Однако одно из самых драматичных событий в нашей истории произошло до строительства пирамиды. 21 августа 1968 года в Чехословакию вторглись войска стран Варшавского договора. В те тревожные времена работники радио проявили невероятную гражданскую стойкость. Даже после того, как военные заняли здание радио, дикторы продолжали вещать из импровизированных студий. Они хотели донести людям правдивую информацию об оккупации, рискуя собственной свободой и жизнью.
2: Občania, nakupujte s rozvahou potraviny pre svoju bežnú potrebu. Netvorte zbytočné fronty a nerobte neúmerné zásoby.
0: Однако настоящий поворотный момент в истории словацкого радио наступил в ноябре 1989 года. Нежная революция окончательно отменила цензуру, и радио вновь стало свободным средством массовой информации, служащим обществу, а не политической власти. Вершиной этого процесса стало 24 мая 1991 года, когда закон официально утвердил словацкое радио как общественно-правовую организацию. Сегодня запись осуществляется одним нажатием на кнопку мыши, но к этому простому решению лежал невероятно долгий путь, технически сложный и в то же время очень увлекательный.
1: Все началось в конце 19 века с фонографа, когда звук физически записывался с помощью иглы на восковые цилиндры. К этому новаторскому периоду относится и первая в мире радиозапись, на которой можно услышать голос самого Томаса Алвы Эдисона, изобретателя фонографа.
0: Позднее появились шеллаковые пластинки, а потом виниловые. Но настоящую революцию в радиовещании принесла магнитная лента. Посмотрите на эти большие студийные катушечные магнитофоны. На них десятилетиям записывалась история страны. Монтаж тогда не был делом компьютерной программы. Монтажерам и техникам приходилось физически вынимать ленту из устройства, отмечать ее карандашом, точно резать лезвием и склеивать специальной клейкой лентой. Одна правка означала метры и метры ленты, и любая небольшая неточность могла непоправимо испортить

0: серверах, а трансляции контролируются сложными компьютерными системами. И хотя технология со времен восковых цилиндров изменилась до неузнаваемости, однако цель остается прежней на протяжении уже 100 лет – запечатлеть уникальный момент, голос или музыку, и передать их слушателям в максимально чистом виде. Словацкое радио не ограничивалось только братиславскими студиями. Сильная сторона словацкого радио заключалась и в том, что оно вещало для людей в их регионах, городах и селах по всей Словакии. Словацкое радио никогда не прекращало вещание для национальных меньшинств. Эти передачи заняли прочное место в словацком эфире.
1: В 50-е годы репортеры, снабженные тяжелой записывающей техникой, вели репортажи с заводов и строительных площадок. Но со временем подход к репортажам о строительстве социализма менялся. В эфир стали выходить публицистические материалы, новостные программы и дискуссии, которые поднимали актуальные темы своего времени. Радио проходило этапы своего развития с каждым новым поколением. Целые семьи каждое воскресенье регулярно садились у радиоприемника, чтобы послушать легендарные радиосказки, игры и юмористические передачи. Радио привлекало молодежь современной музыкой.
0: Огромной вехой в истории радио стали программы для молодого поколения в начале 90-х годов. Именно тогда было создано культовое радио «Рок-ФМ», первая станция в нашей стране, которая привнесла непринужденный западный стиль ведения эфира, диджеев и непрерывный поток современной мировой музыки.
2: Dobré ráno. Dnes je 4. marca 1991 a práve v tejto chvíli sa narodila nová rozhlasová stanica Rock FM Radio.
3: Slovácké rádio 100 let v efíre.
0: Словацкое радио находится в одном из самых примечательных и оригинальных зданий нашей страны. Этот архитектурный шедевр в стиле брутализма был спроектирован коллективом архитекторов во главе со Штефаном Светко, а также Штефаном Дюрковичем и Барнабашем Кислингом. Строительство всего комплекса заняло 16 лет, а окончательная стоимость проекта достигла тогда астрономической суммы в 778 миллионов чехословацких крон.
1: Пирамида высотой 80 метров, включая антенну, стала первой монументальной стальной конструкцией в Словакии. Оригинальное строение напоминает матрешку. Малая пирамида спрятана внутри большой пирамиды. Внешняя часть состоит из редакций и отделов радио, расположенных по периметру. Внутренняя часть установлена на массивной центральной опорной колонне. Она скрывает более чувствительные к шуму помещения. Студии, звуковые библиотеки и аппаратные. Форма здания – это не просто модная дизайнерская тенденция. Здесь используется так называемый принцип «дома Сократа». Летом пирамида, благодаря наклону стен, спасает от сильного солнечного света и жары. А зимой внутрь пирамиды проникает много дневного света.
0: Сердцем этого колосса является знаменитый большой концертный зал. Он был построен с использованием уникальной технологии «дом в доме», и весь зал подвешен на огромных стальных пружинах для идеальной изоляции от городского шума. Интерьер отделан спишским травертином. На сцене доминирует самый большой орган в Центральной Европе, имеющий более 6000 труб. Акустика здесь настолько совершенна, что здание до сих пор привлекает кинематографистов со всего мира. Здесь снимались сцены для словацких фильмов «О дубчике и духоне», а также для голливудского шпионского триллера «Красный воробей». Наш старейший художественный коллектив, симфонический оркестр словацкого радио, также записывает и выступает в этом уникальном пространстве.

Регулярное вещание из пирамиды 27 марта 1985 года с утренних новостей ровно в 4 часа утра. С тех пор этот национальный культурный памятник издания века непрерывно вещает на весь мир.

0: с момента образования самостоятельной Словацкой Республики в 1993 году радио остается одним из важнейших воплощений идеи общественно-правового института и одновременно гордым членом Европейского вещательного союза. Вам хорошо знакомо и его знаковое здание «Перевернутая пирамида». В 2017 году оно было объявлено национальным памятником культуры.
1: Словацкое радио постоянно меняется вместе со временем. В 2011 году оно объединилось со словацким телевидением, а с июля 2024 года работает под новым названием СТВР. Сегодня радио – это современный мультимедийный дом, наполненный подкастами, онлайн-стримами и качественным звуком. Легендарный радиожурнал сопровождал слушателей во все важнейшие моменты нашей новейшей истории – от возникновения государства до вступления в Европейский Союз и Еврозону. А в дороге вас с 2009 года надежно информирует «Зеленая волна».
2: Радио Словенско.
0: Эфир «Радио Словакии» дополняет любимые авторские программы, давно ставшие его визитной карточкой. «Паленица» Бориса Филана, музыкальная передача Влада Франца «Эту музыку я люблю», дискуссионная «Истории справедливых» и развлекательная викторина «Минута в минуту». Для любителей спорта работают наши комментаторы, которые передают эмоции хоккейных и футбольных матчей, а также рассказывает об успехах наших олимпийцев и параспортсменов.
1: Словацкое радио говорит на многих языках.
2: Радио Патрия.
1: Радио Патрия дает слово национальным меньшинствам, от венгерского и ромского вещания до новейших программ для горалов и вьетнамской общины.
3: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
0: Доброе имя Словакии по всему миру несет Радио Словакия Интернешнл, международное радио Словакии, вещающее на 6 языках – словацком, английском, немецком, русском, французском и испанском. Начиная с 1993 года, эта служба остается важным информационным каналом для зарубежных слушателей, интересующихся Словакией, для проживающих за рубежом соотечественников, а также для иностранцев, живущих в нашей стране. Однако корни международного вещания уходят гораздо глубже. Первая программа внешнего радиовещания тогдашнего чехословацкого радио вышла в эфир еще 30 августа 1936 года. Сегодня радио «Словакия Интернешнл» слушают примерно в 70 странах мира.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, время нашей передачи подходит к концу, но мы продолжим наш рассказ о выставке «100 лет в эфире», посвященной столетию словацкого радио и 70-летию словацкого телевидения. Программа выйдет ровно через неделю. А сейчас пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: С 3 августа вступили в силу новые правила, введенные законом о равной оплате труда мужчин и женщин за равный труд. Закон действует с 7 июня, но у работодателей было время до 31 июля, чтобы установить новые структуры оплаты труда для своих сотрудников. С этого момента контроль за соблюдением закона могут осуществлять инспекции труда. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. Закон имплементирует соответствующую европейскую директиву в словацкое законодательство. Министр также отметил, что закон одобрен конституционным большинством в Национальном совете. 4 августа истекает срок действия закона, вводящего ряд обязательств для некоммерческих организаций, включая подготовку отчета о прозрачности. Об этом напомнил общественный защитник прав человека в Словацкой Республике Роберт Добровоцкий. Конституционный совет признал этот закон неконституционным в декабре прошлого года. Суд назвал публикацию списка спонсоров, а также отчетов о доходах и расходах неправительственных организаций недопустимым вмешательством в право на неприкосновенность частной жизни, а также в защиту персональных данных и свободу ассоциаций. Хорватский национальный железнодорожный оператор HŽ Cargo и словацкий частный логистический оператор Rail Trans International подписали меморандум о сотрудничестве и по созданию совместного предприятия, которое будет осуществлять интермодальные грузоперевозки между хорватскими портами на Адриатическом море и Центральной Европой. Хорватия таким образом становится ключевым юго-восточным транспортным узлом для европейских цепочек поставок. Компания планирует перевезти 500 тысяч тонн новых грузов по Адриатике к 2028 году. В понедельник днем в Братиславе был зафиксирован новый абсолютный рекорд. Температура в столице поднялась до 39,9 градуса Цельсия. Это подтвердил представитель Словацкого гидрометеорологического института Иван Гарчар. Достигнутая температура является новым рекордом максимальной температуры для словацкой столицы. Из-за высоких температур и отсутствия осадков на юго-западе и западе Словакии наблюдается экстремальная засуха. Наиболее сложная ситуация сложилась на совместном словацко-венгерском участке Дуная, где в некоторых местах введены ограничения на судоходство из-за низкого уровня воды, в частности, запрет на встречу и обгон судов. Навигация не остановлена ни на одном участке, но капитаны судов обязаны адаптировать свою навигацию к текущим условиям на водном пути. Об этом заявило транспортное управление Словацкой Республики.
0: Тема дня.
1: Сегодня в Словакии отмечается День Матицы Словацкой, общественно-культурной организации словаков в своей стране и за рубежом. Матица Словацкая в прошлом сыграла важную роль в борьбе за национальное освобождение словаков. Матица Словацкая была основана 4 августа 1863 года. Она является самым важным культурным и социальным учреждением в истории словацкого народа. В Словакии ежегодно проходят торжества в честь ее основания. Соответствующий закон был принят в Национальном совете Словацкой Республики в октябре 1993 года. Идея создания национального культурного учреждения, которое бы развивало словацкую культуру, язык и образование, родилась в ходе борьбы словаков за языковые и политические права в начале XIX века. Первым словацким национальным учреждением было общество «Татран», основанное по инициативе Людовита Штура в августе 1844 года в Липтовском Микулаше. Организация развивала свою деятельность до 1848 года, затем ее деятельность была прекращена. 6 и 7 июня 1861 года представители словацкого народа собрались в городе Турчанский Святый Мартин, чтобы принять и объявить основополагающий программный документ, отражающий ситуацию в послевоенные годы. В принятом меморандуме словацкой нации содержалось требование к венгерским властям о создании словацкого культурного объединения и был создан Временный комитет, который уже в начале августа 1861 года предоставил устав Матицы Словацкой на рассмотрение венгерскому королевству. Монарх утвердил Матицу Словацкую как объединение любителей словацкой нации. которое не должно было заниматься политической деятельностью. 4 августа 1863 года в рамках празднования тысячелетнего юбилея прибытия Кирилла и Мефодия в Великую Моравию в историческом центре Туриц состоялось учредительное собрание Матицы Словацкой. В этот день собралось от 4 до 5 тысяч делегатов, что стало самым многочисленным национальным собранием в Словакии того времени. Председатель собрания Ян Франциссе передал в дар пожертвования в размере 94 тысяч злотых, необходимые для деятельности Матицы Словацкой. Организация также получила от австрийского императора 1000 гульденов. В 1864 году по решению Второй Генеральной Ассамблеи Матица Словацкая приняла стандарт письменности словацкого языка в качестве основы для печати всех регистрационных публикаций и документов. После проигранной битвы Австрии с Пруссией у города Градис-Кралеве в 1866 году венгерские представители воспользовались ослаблением имперской власти. Через год произошло австро-венгерское урегулирование с последующей нарастающей модернизацией Венгрии, в состав которой входили земли нынешней Словакии. Венгерские власти с недовольством относились к деятельности Матицы Словацкой. После 12 лет совместной деятельности в 1875 году Матица была насильственно закрыта, а ее имущество конфисковано. Ее деятельность возобновилась лишь 1 января 1919 года после образования Чехословацкой республики.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем с вами, Татьяна Житникова. 3 августа исполнилось ровно 100 лет со дня регулярного вещания словацкого радио. Первые радиопрограммы из Братиславы выходили в эфир как чехословацкое радио. По случаю столетия словацкого радио в здании пирамиды в Братиславе открылась выставка под названием «100 лет в эфире». Она посвящена не только столетию радио, но и 70-летию словацкого телевидения. И мы сегодня расскажем об этой выставке. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
3: Словацкое радио «100 лет в эфире».
1: Этот год особенно важен для словацкого радио. Мы отмечаем 100 лет со дня первой радиотрансляции на словацком языке из Братиславской студии. Это произошло 3 августа 1926 года. А 3 ноября словацкое телевидение будет отмечать свой юбилей. Исполнится 70 лет с момента первой телетрансляции в Словакии.
2: Эти две знаменательные даты послужили поводом для создания этой выставки. Здесь вы не встретитесь со скучными фактами из учебника или сухого изложения истории. Мы хотим предложить вам наглядную картину того, как развивалось радио и телевидение, что значили они для нашего общества и какую важную роль они сыграли сегодня. Наш соотечественник, изобретатель и священник, словак Йозеф Мургаш оставил глубокий след в истории радио. Именно он в начале 20 века сделал великое открытие в области беспроводной связи. Он впервые в мировой истории осуществил передачу устной речи по радио.
1: Однако потребовалось некоторое время, чтобы первые попытки превратились в реальное вещание для людей. Посмотрите на эти массивные деревянные корпуса – светящиеся лампы и сложные ручки настройки. 100 лет назад не каждый мог позволить себе иметь собственные наушники в кармане. Радиоприемник был роскошью, дорогим предметом интерьера. Обычно в доме было только одно радио, занимавшее самое почетное место в комнате. Вечером вокруг него собиралась вся семья, соседи, а иногда и половина деревни, чтобы вместе послушать новости, радиопостановки или музыку. Звук этих устройств имел особый теплый оттенок, мягкий шум или потрескивание.
4: Правда, мы достались праву. Внутри, с злачным летанном, наступили тесту с Берлина в Петру в Едне, а вот я, то именно до Братислава.
2: Фабричные радиоприемники были слишком дорогими для многих семей, поэтому люди старались собрать их сами. В то время большой популярностью пользовались наборы для самостоятельной сборки радиоприемников. опытный радиолюбитель мог купить набор основных компонентов и ламп у профессионального производителя и собрать радио дома у себя на столе. Подробные инструкции и технические чертежи обычно публиковались в технических журналах того времени. У такого домашнего радио не было шкалы настройки со станциями. Каждую схему нужно было настраивать отдельно. А блок питания представлял собой странный прибор, полный кабелей и батарей из-за разного напряжения. Все разъемы для антенны или внешнего динамика выводились на заднюю эбонитовую панель. Это была кропотливая работа, но благодаря ей даже малообеспеченный человек мог слушать радио. Сегодня мы носим с собой в мобильном телефоне звуки со всего мира. Переключаемся на любую из тысяч станций. Сохраняем звукозаписи в своих архивах. Технологии меняются с головокружительной скоростью. Но обычная человеческая потребность получать информацию и общаться с окружающим миром остается неизменной. Прежде чем слово и музыка заполнили эфир, это пространство полностью принадлежало другим звукам. Точки и тире азбуки Морзе. Первые в мире радиограммы использовались исключительно армией и кораблями. Потребовались десятилетия, чтобы технологии развивались до уровня передачи человеческого голоса. В 1920 году в Питтсбурге, США, была запущена первая регулярная радиопередача. Это вызвало восторг в обществе. Интерес к радио быстро распространялся по Европе.
1: Самая первая экспериментальная передача радиосигнала на нашей территории состоялась в конце 1925 года в Ганиске под Кошице на востоке Словакии, а 3 августа 1926 года из Братиславы началось прямое вещание под названием «Радиожурнал». Представьте себе, что тогда не было ни магнитофонных записей, ни заранее подготовленных материалов. Все, абсолютно все звучало в прямом эфире. Чтобы по радио передать музыку, нужно было, чтобы весь оркестр приехал в студию и играл в прямом эфире.
5: Эй, Анечка, Белоружа, не гневайся на своего шугаичка.
2: Поскольку большая часть населения Словакии в то время проживала в сельской местности, то программы для фермеров пользовались большой популярностью, а финансисты с интересом следили за новостями фондового рынка. Вскоре стало понятно, что радио может влиять на эмоции и чувства людей. И уже в 1927 году слушателям был предложен первый спортивный репортаж с футбольного матча, который буквально привязал спортивных болельщиков к радиоприемникам. Настоящей кульминацией стал 1934 год, когда радио передавало в прямом эфире легендарный финал чемпионата мира по футболу – матч между Италией и Чехословакией.
6: Сланичка сидит про мяч, выкопává, Свобода прийма головой, подává Sobotkovi, але є тут зате скілий правий обранце Монзеріо, захранил, зіграва на Гуайту на правом крилі, Крчил падає, Гуайта є вольний, центрує, небо скілий, Сланичка вибігає, а зате мужчині плескає.
1: Глядя на костюмы 30-х годов, можно представить себе элегантность, благородство и серьезность, с которыми дикторы и артисты того времени садились к микрофону. Это был праздник и для них, и для слушателей дома у своих радиоприемников.

0: История радио отражает жизнь нашей страны, словно в зеркале. С одной стороны, это были периоды творческой свободы, а с другой – мрачные годы, когда за свободу слова приходилось упорно бороться.
1: Радио сыграло чрезвычайно важную роль во время Второй мировой войны. Оно стало голосом словацкого национального восстания. Легендарная свободная словацкая радиостанция из центра антифашистского сопротивления в городе Банско-Быстрица подняла народ на борьбу с нацистами.
0: После февраля 1948 года ситуация радикально изменилась. Радио попало под строгий контроль коммунистической партии и стало инструментом государственной пропаганды. Несмотря на жестокую цензуру, на радио продолжали работать многие видные радиожурналисты, редакторы, филологи и писатели, которые следили за правильностью и красотой словацкой речи. В более спокойные 60-е годы возникла смелая идея о строительстве собственного современного и специализированного здания для радио. В Братиславе было построено оригинальное здание в виде перевернутой пирамиды.
1: Однако одно из самых драматичных событий в нашей истории произошло до строительства пирамиды. 21 августа 1968 года в Чехословакию вторглись войска стран Варшавского договора. В те тревожные времена работники радио проявили невероятную гражданскую стойкость. Даже после того, как военные заняли здание радио, дикторы продолжали вещать из импровизированных студий. Они хотели донести людям правдивую информацию об оккупации, рискуя собственной свободой и жизнью.
2: Občania, накупуйте с розвагой потравины про свою бежную потребу. Не творьте збиточные фронты, а не росте неумерные засоби.
0: Однако настоящий поворотный момент в истории словацкого радио наступил в ноябре 1989 года. Нежная революция окончательно отменила цензуру, и радио вновь стало свободным средством массовой информации, служащим обществу, а не политической власти. Вершиной этого процесса стало 24 мая 1991 года, когда закон официально утвердил словацкое радио как общественно-правовую организацию. Сегодня запись осуществляется одним нажатием на кнопку мыши, но к этому простому решению лежал невероятно долгий путь, технически сложный и в то же время очень увлекательный.
1: Все началось в конце 19 века с фонографа, когда звук физически записывался с помощью иглы на восковые цилиндры. К этому новаторскому периоду относится и первая в мире радиозапись, на которой можно услышать голос самого Томаса Алвы Эдисона, изобретателя фонографа.
0: Позднее появились шеллаковые пластинки, а потом виниловые. Но настоящую революцию в радиовещании принесла магнитная лента. Посмотрите на эти большие студийные катушечные магнитофоны. На них десятилетиями записывалась история страны. Монтаж тогда не был делом компьютерной программы. Монтажерам и техникам приходилось физически вынимать ленту из устройства, отмечать ее карандашом, точно резать лезвием и склеивать специальной клейкой лентой. Одна правка означала метры и метры ленты, и любая небольшая неточность могла непоправимо испортить запись. Этими устройствами управляли звукорежиссеры, от которых требовался не только абсолютный слух, но точная рука, как у хирурга, при этом еще и огромное терпение.
1: Золотую эру аналоговой записи позднее заменили компакт-диски. Звук изменился на единицы и нули, а типичный шум или треск на записи постепенно исчезли.
0: А как обстоят дела сегодня? В современных студиях вы больше не найдете катушечных магнитофонов или CD-проигрывателей. Все оборудование полностью цифровое, записи хранятся на серверах, а трансляции контролируются сложными компьютерными системами. И хотя технология со времен восковых цилиндров изменилась до неузнаваемости, однако цель остается прежней на протяжении уже 100 лет – запечатлеть уникальный момент, голос или музыку и передать их слушателям в максимально чистом виде. Словацкое радио не ограничивалось только братиславскими студиями. Сильная сторона Словацкого радио заключалась и в том, что оно вещало для людей в их регионах, городах и селах по всей Словакии. Словацкое радио никогда не прекращало вещание для национальных меньшинств. Эти передачи заняли прочное место в словацком эфире.
1: В 50-е годы репортеры, снабженные тяжелой записывающей техникой, вели репортажи с заводов и строительных площадок. Но со временем подход к репортажам о строительстве социализма менялся. В эфир стали выходить публицистические материалы, новостные программы и дискуссии, которые поднимали актуальные темы своего времени. Радио проходило этапы своего развития с каждым новым поколением. Целые семьи,

0: Dobré ráno. Dnes je 4. marca 1991 a práve v tejto chvíli sa narodila nová rozhlasová stanica Rock FM Radio.
1: Словацкое радио 100 лет в эфире.
2: Словацкое радио находится в одном из самых примечательных и оригинальных зданий нашей страны. Этот архитектурный шедевр в стиле брутализма был спроектирован коллективом архитекторов во главе со Штефаном Светко, а также Штефаном Дюрковичем и Барнабашем Кислингом. Строительство всего комплекса заняло 16 лет, а окончательная стоимость проекта достигла тогда астрономической суммы в 778 миллионов чехословацких крон.
3: Пирамида высотой 80 метров, включая антенну, стала первой монументальной стальной конструкцией в Словакии. Оригинальное строение напоминает матрешку. Малая пирамида спрятана внутри большой пирамиды. Внешняя часть состоит из редакций и отделов радио, расположенных по периметру. Внутренняя часть установлена на массивной центральной опорной колонне. Она скрывает более чувствительные к шуму помещения. Студии, звуковые библиотеки и аппаратные. Форма здания – это не просто модная дизайнерская тенденция. Здесь используется так называемый принцип «дома Сократа». Летом пирамида, благодаря наклону стен, спасает от сильного солнечного света и жары. А зимой внутрь пирамиды проникает много дневного света.
2: Сердцем этого колосса является знаменитый большой концертный зал. Он был построен с использованием уникальной технологии «дом в доме», и весь зал подвешен на огромных стальных пружинах для идеальной изоляции от городского шума. Интерьер отделан спишским травертином. На сцене доминирует самый большой орган в Центральной Европе, имеющий более 6000 труб. Акустика здесь настолько совершенна, что здание до сих пор привлекает кинематографистов со всего мира. Здесь снимались сцены для словацких фильмов «О дубчике и духоне», а также для голливудского шпионского триллера «Красный воробей». Наш старейший художественный коллектив «Симфонический оркестр» Словацкого радио также записывает и выступает в этом уникальном пространстве.

Словацкое радио начало регулярное вещание из пирамиды 27 марта 1985 года с утренних новостей ровно в 4 часа утра. С тех пор этот национальный культурный памятник издания века непрерывно вещает на весь мир.

0: с момента образования самостоятельной Словацкой Республики в 1993 году радио остается одним из важнейших воплощений идеи общественно-правового института и одновременно гордым членом Европейского вещательного союза. Вам хорошо знакомо и его знаковое здание «Перевернутая пирамида». В 2017 году оно было объявлено национальным памятником культуры.
1: Словацкое радио постоянно меняется вместе со временем. В 2011 году оно объединилось со словацким телевидением, а с июля 2024 года работает под новым названием СТВР. Сегодня радио – это современный мультимедийный дом, наполненный подкастами, онлайн-стримами и качественным звуком. Легендарный радиожурнал сопровождал слушателей во все важнейшие моменты нашей новейшей истории – от возникновения государства до вступления в Европейский Союз и Еврозону. А в дороге вас с 2009 года надежно информирует «Зеленая волна».
2: Радио Словенско.
0: Эфир «Радио Словакии» дополняет любимые авторские программы, давно ставшие его визитной карточкой. «Паленица» Бориса Филана, музыкальная передача Влада Франца «Эту музыку я люблю», дискуссионная «История справедливости»,

0: Справедливых и развлекательная викторина «Минута в минуту». Для любителей спорта работают наши комментаторы, которые передают эмоции хоккейных и футбольных матчей, а также рассказывают об успехах наших олимпийцев и параспортсменов.
1: Словацкое радио говорит на многих языках.
2: Радио Патрия.
1: Радио «Патрия» дает слово национальным меньшинствам, от венгерского и ромского вещания до новейших программ для горалов и вьетнамской общины.
3: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
0: Доброе имя Словакии по всему миру несет Радио «Словакия Интернешнл», международное радио Словакии, вещающее на 6 языках – словацком, английском, немецком, русском, французском и испанском. Начиная с 1993 года, эта служба остается важным информационным каналом для зарубежных слушателей, интересующихся Словакией, для проживающих за рубежом соотечественников, а также для иностранцев, живущих в нашей стране. Однако корни международного вещания уходят гораздо глубже. Первая программа внешнего радиовещания тогдашнего чехословацкого радио вышла в эфир еще 30 августа 1936 года. Сегодня радио «Словакия Интернешнл» слушают примерно в 70 странах мира.
4: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Друзья, время нашей передачи подходит к концу, но мы продолжим наш рассказ о выставке «100 лет в эфире», посвященной столетию словацкого радио и 70-летию словацкого телевидения. Программа выйдет ровно через неделю. А сейчас пришло время прощаться. Мы желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: Либо внешние границы Европейского Союза будут защищены, либо вернутся проверки, колонны, часы ожидания. Об этом заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шута Эштог после внеочередного заседания на уровне ЕС, посвященного ситуации в испанском эксклаве Сеута. По его словам, он выразил солидарность с Испанией и предложил словацких полицейских и технику для охраны границы. Более 20 государств-членов ЕС, включая Словакию, запросили проведение заседания в режиме видеоконференции. Глава МВД Словакии заявил, что представила своим коллегам словацкую позицию и конкретное предложение по решению проблемы нелегальной миграции. Словацкий авиационный противопожарный модуль вернулся из Франции после 10 дней развертывания, где он помогал тушить крупные лесные пожары. Об этом сообщила в социальных сетях пожарно-спасательная служба. Словацкая команда налетала десятки часов на вертолетах Black Hawk и провела 252 сбрасывания воды. К концу июля текущего года государственный бюджет достиг дефицита в 2 миллиарда 963 миллиона евро. Таким образом, экономика государства улучшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 673 миллиона евро или на 18,5%. Об этом сообщило Министерство финансов Словацкой Республики. Социальная страховая компания продолжает успешно бороться с сложными больничными листами. Продолжилось сокращение их количества и в первом полугодии этого года, а доля нетрудоспособных впервые упала ниже 3%. Эти результаты являются следствием ужесточения правил, вступивших в силу в январе 2025 года. Государственные финансы уже пополнились на 144 миллиона евро. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. В истории метеорологических измерений вторник, 4 августа, войдет в историю как еще один день, когда максимальная температура достигла 40 градусов Цельсия и выше. Причем одним из таких мест стало Колиба в Братиславе, где был зафиксирован рекордный показатель в 40,6 градусов Цельсия. Об этом сообщает Словацкий гидрометеорологический институт. В ночь на вторник в Словакии была также зафиксирована новая рекордная минимальная температура. В селе Плавецкий Петр в районе Сеницы температура ночью составила 27,5 градусов Цельсия. Слован Братислава одержал победу в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов над шведским Мельбью во вторник со счетом 2-1. Таким образом, словацкие футболисты создали себе хорошую стартовую позицию для ответного матча, который запланирован на неделю позже, 11 августа, на стадионе Тегельное поле в Братиславе. Хозяева поля открыли счет с пенальти благодаря своему лучшему игроку, полузащитнику Элиоту Страуду. Слован сравнял счет благодаря вышедшему на замену нападающему Сулейману Камаре, о переходе которого из Ла Лиги клуб объявил только в понедельник 3 августа. Победный гол забил новичок текущего сезона Манассе Кианга.
0: Тема дня.
1: Весенняя перепись этого года подтвердила, что популяция татранских горных серн, по словацки камзиков, развивается благоприятно. Об этом сообщила администрация Татранского национального парка ТАНАП, заявив, что эксперты со словацкой и польской сторон Татар насчитали в общей сложности 786 особей, что на 46 больше, чем в прошлом году. Еще более обнадеживающими являются новости о появлении новых детенышей в Татрах. В этом году родилось 95 малышей, что подтверждает хорошее состояние популяции серны и успешное размножение. За этими результатами стоит самоотверженная работа экспертов, сотрудников администрации ТАНАП, польского Татранского национального парка, волонтеров и всех, кто помогает защищать этот драгоценный символ Татар, констатируют защитники природы. Совместная словацко-польская перепись татранских серн проводится с 1959 года и является одной из старейших программ мониторинга диких животных в Европе. В этом году она была разделена на несколько этапов, в ходе которых подсчет особей проводился в различных местах западных, высоких и Белянских Татр. Татранская серна является эндемиком, и целью весенней переписи было определение прироста популяции после зимы. На словацкой стороне Татар было зарегистрировано 451 особь, а на польской – 335. Результаты этого года нас очень порадовали. Небольшой прирост популяции, а также наблюдение более 12% детенышей этого года подтверждают, что серны процветают в наших высоких горах. Интересные наблюдения крупных хищников в высокогорной среде добавили разнообразие всему мероприятию. В Западных Татрах наши сотрудники зафиксировали переход волка на польскую сторону в течение дня, а польские коллеги видели серну с двумя детенышами, которых она кормила молоком. В нескольких местах наблюдались медведи, добавил зоолог Юзеф Гиблер. Помимо общего числа особей, эксперты в ходе мониторинга также фиксировали возрастную и половую структуру популяции. Именно эти данные позволяют проводить долгосрочную оценку развития популяции и принимать эффективные меры по защите одного из самых ценных символов татранской природы. Каждая новая татранская серна – это маленькая, но большая победа для нашей природы. Пусть эти прекрасные создания и дальше украшают вершины Татр и остаются частью наших гор для будущих поколений, заключили в администрации ТАНАП.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы приглашаем вас на фестиваль. Но вначале я позволю себе перефразировать слова великого Белинского и задам вопрос. Любите ли вы сказку так, как я люблю ее? Однозначный ответ вы узнаете, если прослушаете наш сюжет. Его участники расскажут о замечательном фестивале, которому дали название «Зазрачный орешек», то есть «Волшебный орешек». Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас на фестиваль. Название у него сказочное – «Волшебный орешек». Я не буду делать длинное вступление. Лучше всего обо всем нам расскажут гости. К микрофону я пригласила Зузану Белкову, председателя фестивального комитета.
3: Мы уже в 14-й раз проводим этот фестиваль. В течение прошедших лет он прошел разными этапами развития, а в настоящее время это мультижанровый фестиваль, во время которого встречаются творческие люди, создающие различные произведения для детей всех возрастов.
2: В последние годы быстро меняющийся мир в значительной мере влияет и на наших детей. Безусловно, меняется и этот фестиваль. Вот что о том, как он меняется, рассказывает Зузана Белкова.
4: Фестиваль меняется так, что потребует реагировать на актуальные пожелания.
3: Фестиваль должен реагировать на актуальные требования нашего времени. Безусловно, конкуренция очень сильная. Часто говорят о том, что мы переживаем кризис традиционных СМИ. Но иногда именно благодаря кризису происходит правильный толчок в развитии. Поэтому на нашем фестивале мы хотим обратить внимание на лучшие постановки, предназначенные для детей и молодежи, реализованные нашими творческими коллективами. Ведь у нас работали и работают высококвалифицированные специалисты. А кроме того, в течение фестиваля проходят десятки интересных встреч с создателями радиопостановок, с писателями, актерами, художниками и, конечно, со слушателями, педагогами и родителями.
2: И еще один интересный факт подчеркивает Зузана Белкова.
4: Сквала на фестивале и праца детских пород.
3: Я хочу выделить деятельность детских жюри. В 2026 году у нас работали 4 жюри, в каждом дети определенного возраста, оценивающие программы, предназначенные для их ровесников. Практически все члены жюри являются постоянными читателями Пьештинской детской библиотеки. Некоторые принимают участие в работе жюри уже несколько раз. Начинают в возрасте 7-8 лет, а завершают 18-летние ребята. Я с огромным удовольствием наблюдала за их работой, за тем, как они оценивали ту или иную постановку. Мы с радостью констатировали, что у всех детей хорошо развито критическое мышление. Создатели радиопрограмм ценят уникальную возможность услышать мнение детской публики. Например, их решения, связанные с определением лучших работ, становятся для нас определенным компасом в море тем. Иногда их вкусы и пристрастия приятно удивляют. Они не выбирают легкие темы. Например, в 2026 году детское жюри выделило пьесы, связанные с периодом Холокоста и социализма.
2: После встречи с авторами одной из радиопьес школьникам раздали карточки с просьбой написать на них предложения, связанные с будущими постановками.
3: Нам очень нравится подобный вид опроса. Ведь благодаря интересной идее юных слушателей через 2 года, то есть во время очередного фестиваля «Волшебный орешек», мы сможем увидеть новую радиопьесу. Я очень рада, что моя дочка уже во второй раз принимает участие в работе детского жюри. Я пыталась ее расспрашивать, что там у них происходит, но она не раскрыла секретов.
2: А затем я пригласила к микрофону директора Песчанской детской библиотеки госпожу Маргиту Галову. Эта библиотека находится в современном здании. Она не только хорошо оборудована, ее интерьер прекрасно оформлен.
5: Мое заместнание стало властным таким коничком.
6: Я очень люблю свою работу. Она стала моим хобби. И еще один важный факт. В нашей библиотеке работает прекрасный коллектив.
2: Большинство мероприятий фестиваля «Волшебный орешек» проходит именно в этой библиотеке. Свой рассказ продолжает госпожа Галова.
6: Наше сотрудничество началось в 2001 году. 25 лет назад к нам в библиотеку пришел писатель Ян Уличанский. Он тогда работал на радио. Он поделился с нами интересной идеей, связанной с созданием радиофестиваля, посвященного детям разного возраста. И он и название придумал – «Книга на радио». «Радио с книгой». То есть основой для фестиваля стала детская книга, а потом на ее основе была осуществлена радиопостановка.
2: Библиотеку и радио объединяет общая цель, связанная с нашим подрастающим поколением. Каждое произведение должно развивать детскую фантазию, учит его правильно разговаривать, расширяет словарный запас.
6: Действительно, у сотрудников радио и библиотек одинаковая целевая аудитория. Мы стремимся подготовить разнообразную фестивальную программу. Представляем не только новые радиопостановки, но и книги, а также художественные выставки. Демонстрируем фильмы. У нас можно прийти на спектакль или на интересную встречу. Обязательно учитываем и то, что дети – это очень требовательная публика. Причем они не скрывают своих эмоций. Мы стремимся развивать детей. Подчеркиваем тот факт, что самым маленьким детям нужно как можно больше читать. Мы уверены в том, что книга играет огромную роль в воспитании юного поколения.
2: Я также хотела спросить директора библиотеки Маргиту Галову о детском жюри. Ведь оно, как мы узнали, практически формируется из читателей этой библиотеки. Это и почетная, и ответственная задача.
5: В том тročniku прибудла ďalšia категория.
6: В этом году жюри мы расширили. Напомню, что оно работает по секциям. Появилось и новое. В нем оценивают радиопьесы «Ребята» в возрасте от 14 до 18 лет. Эти девочки и мальчики практически вырастали с нашим фестивалем, принимали в нем самое активное участие. И мы очень рады, что опять встречаемся с ними в жюри. Члены жюри от мала до велика очень любят книги. Многие из них принимают участие в различных конкурсах чтецов. Их деятельность завершается оглашением во время торжественного вечера результатов работы детских жюри. И я знаю, что к мнению ребят взрослые прислушиваются.
2: Маргита Галова также предоставила нам статистические данные, связанные с фестивалем «Волшебный орешек» 2026 года.
6: В течение 4 фестивальных дней было подготовлено около 120 различных мероприятий. В них приняли участие 160 человек. Это были писатели, иллюстраторы, режиссеры, драматурги, артисты, студенты различных вузов. А что касается публики, то на фестивале побывало 3500 детей.
2: Я уверена, что Маргита Галова и ее коллеги из Словацкого радио уже начали задумываться над программой фестиваля «Волшебный орешек-2028».
5: Ano, myslím si, že takto konают všetci организаторы разных фестивалов.
6: Я уверена, что подобным образом поступают организаторы всех фестивалей. Осенью 2026 года мы начнем работать над новым проектом. Безусловно, каждый раз мы стремимся придумать что-то новое.
7: Следующим к микрофону я пригласила писателя, педагога Петера Карпинского. Его произведения в основном предназначены для детей. К настоящему времени было опубликовано 15 книг этого автора. А что касается фестиваля «Волшебный орешек 2026», то в его программу были включены 3 радиосказки Карпинского. Кроме того, он был автором и непосредственным участником оригинального проекта для детей. Сразу после этого представления Петр Карпинский предоставил мне интервью.
8: Я сам начал писать про дospelých. Первые две книги мы вышли про dospelých.
9: Мои первые книги были предназначены для взрослых. Потом я принял участие в конкурсе на лучшую пьесу для детей. Начало было удачным. Я стал его победителем. Потом на основе пьесы возникла книга. Я рассказал историю о дружбе. Безусловно, дружба между одиноким писателем и фантастическим существом была не совсем обычной. Но, судя по всему, история детям понравилась, так как книжка несколько раз переиздавалась. Конечно, без фантазии автору не обойтись. Нужно еще быть внимательным, наблюдательным, так как часто будущая история основана на реальном факте. Иногда какое-то событие становится для писателя толчком, ведь каждый видит окружающий мир по-своему. Например, мой брат прекрасно разбирается в технике, для него что-то исправить в автомобиле не представляет никаких трудностей, а я в этом совсем не разбираюсь. Но зато я могу себе представить любую, даже самую невероятную модель машины. Если бы все люди были одинаковыми, то жить было бы очень скучно.
7: Я спросила писателя, есть ли у него какая-то своя основа, на которой потом строится его современная сказка.
8: Я себе вытворю некую ос, некий облук.
9: В начале каждой новой истории я всегда создаю воображаемую ось. Вокруг нее потом развиваются события. Когда начинаю создавать новую сказку, то уже знаю начало, продолжение и конец истории. А потом возникают дополнительные сюжеты, появляются новые герои. Короче говоря, история развивается, она уже как бы живет своей жизнью.
7: В одной из недавних программ я процитировала Пушкина, и на этот раз не удержалась тоже.
10: «Сказка ложь, давней намек». Добрым молодцам урок.
9: Безусловно, мораль в моих историях тоже присутствует. Но мы, современные писатели, должны это делать осторожно, если можно так выразиться, не говорить в лоб. Детям такой прямолинейный подход не понравится. И еще один интересный момент. Скажу так. Детям нравится бояться. В качестве примера приведу старые сказки. Например, собирателя словацких народных сказок Павла Добшинского. Но мы уже не используем подобные жуткие сюжеты. Нынешние родители были бы возмущены подобными историями.
7: Представление, которое писатель Петр Карпинский сочинил для фестиваля, было посвящено столетию словацкого радио и столетию словацкой радиосказки. Школьники узнали много нового и интересного о том, как возникают радиосказки.
9: Такие встречи с детьми имеют для нас, авторов, большое значение. Благодаря этому фестивалю мы встречаемся со слушателями. Очень интересно видеть реакцию детей на нашу работу. Радиосказка прекрасно влияет на фантазию детей. Ребенок может сам представить, как выглядит тот или иной герой и все, что с ним происходит. Радио развивает не только фантазию, но и словарный запас ребенка влияет на его речь. Радиосказка иногда даже выполняет роль родителей, то есть перед сном девочка или мальчик могут включить приемник и слушать традиционную сказку. Им это нравится.
7: Среди детской публики в зале находилась Ольга Яникова, режиссер постановки «100 лет вечерних радиосказок».
11: Мне создало очень приятно, что дети, которые были померне малые, потому что это были...
6: Мне очень понравилось, что дети, ученики второго класса начальной школы, очень внимательно следили за всем, что происходило на сцене, с интересом слушали радиосказки из архива. Мы хотели рассказать детям, как возникает сказка, радиосказка. В качестве главных участников выступали писатель и актриса. Безусловно, без них ни одна радиосказка не возникнет. этот проект стал нашим подарком к столетию словацкой радиосказки.
7: Я также несколько вопросов задала учительнице Ярмиле Захаровой, класс которой принял в полном составе участие в мероприятии, которое состоялось в Песчанской библиотеке.
12: От первой триады ведем детей к подслушиванию, читанию.
6: С первой встречи с моими учениками, то есть с первого класса, я стремлюсь приучать их не только к тому, что нужно читать книги. Мы регулярно ходим в библиотеку, вместе слушаем некоторые радиопостановки, посещаем детские театральные представления, а потом это обсуждаем. Мы уверены в том, что необходимо знать, какое мнение у ребенка сложилось и почему, и уважать его. В нашей школе по пятницам у нас проходят классные чтения. Дети могут приносить свои любимые книжки, показывать их друзьям. Мы также стараемся приглашать в школу писателей, поэтов. Такие встречи ребятам

0: Kožovi.
1: Mne tiež o tom kapitánovi Čierna koža.
2: Mne sa všetky páčili. Všetky.
3: Думаю, друзья, что слова детей переводить не нужно. Торжественный вечер, на котором мы узнали победителей фестиваля, прошел в одном из самых красивых залов города Пьещаны, в старинном курс-салоне. Уже по традиции в нем принял участие мэр города Петер Янчович.
4: Dnes nie je jednoduché pripraviť akékoľvek podujatie, treba si uvedomiť, že...
5: В настоящее время довольно сложно подготовить фестиваль, поэтому я выражаю свою искреннюю благодарность директору Пьещанской городской библиотеки госпоже Маргите Галовой и всем сотрудникам Словацкого радио.
4: Mám dve deti, jedno má 5 rokov a druhé má 2 roky.
5: У меня двое детей, мальчику 5 лет, девочке 2. Мы каждый день читаем им сказки. Им очень это нравится. Конечно, подбираем книжки, учитывая их возраст. Я всегда нахожу для этого время. Когда сын приходит и просит прочитать книжку, то я не могу ему отказать. Жена с удовольствием вместе с детьми слушает радиосказки. Потом их обсуждают.
3: Специальный диплом фестиваля был вручен одному из самых известных и любимых словацких актеров – Владимиру Кобелскому.
6: Это
5: была для меня большая честь, так как мой самый главный зритель и слушатель – это ребенок. Мы, актеры, должны проявить большое усилие, чтобы заинтересовать каждого ребенка, чтобы он внимательно следил за тем, что происходит в течение радиопостановки. Уже 30 лет я озвучиваю сказки. В каждую сказку заложены главные нормы жизни – добро, любовь, необходимость взаимопомощи – всего не перечислишь. Мы также стремимся воспитывать в детях с самого раннего детства хороший вкус, прививать им правильную речь.
3: Я попросила Владимира Кобелского вспомнить о детстве.
6: Я
5: помню, что начал слушать сказки по радио «Точки». Именно такое радио висело на стене у дедушки. Когда звучали позывные вечерние радиосказки, то я бежал к приемнику, буквально ухо к нему прикладывал, чтобы ничего не пропустить. А озвучивали тогда сказки самые лучшие словацкие актеры. Они так передавали атмосферу сказки, что у меня даже мурашки от страха появлялись.
3: И в завершение нашего интервью я спросила актера, есть ли у него любимая сказка.
5: Пожалуй, это «Горделивая принцесса». Я эту сказку записывал много лет назад с одним из лучших словацких актеров, Карлом Махате. Он играл короля. А что касается моего 7-летнего сына, то по его желанию я сам выдумываю сказки. Он ставит передо мной определенные требования, а я потом, основываясь на них, выдумываю сказочные истории.
3: И в конце этого сюжета вы услышите голос члена детского жюри. Я уверена, что вам будет интересно услышать ее мнение.
7: Сегодня один из организаторов фестиваля сказал очень интересную вещь. Она слушала ваши обсуждения и сказала, что очень жалко, что обсуждение вами радиопьес не было записано, потому что обсуждали вы на профессиональном уровне, спокойно, обстоятельно. Вы уже достаточно взрослые все со своим мнением.
8: Да, я даже была сама приятно удивлена, потому что это я 4-й раз уже в жюри. Перед тем мы послушали какие-то произведения и проголосовали почти сразу. Каждый решил, за что он голосует. Мы чуть-чуть обсудили, голосование прошло очень быстро. Именно в этом году мы каждое произведение очень долго обсуждали. Даже после того, как мы все прослушали, мы, наверное, полчаса или час говорили. У нас в целом было общее мнение на очень много произведений. Мы решили почти в один голос при каждом произведении обсудили, что нам нравится, что нам не нравится, и решили, какое более всего заслуживает это оценение.
7: А почему вы все-таки оценили вот то, что вы оценили так высоко? Что именно вам в этом понравилось?
8: Мы обсуждали для нас две самые главные вещи. Это было произведение, которое написал автор, и как его озвучили актеры. Именно вот это произведение «Битмен» мы выбрали. Оно было очень хорошо и озвучено, и написано автором. Нам было очень приятно музыка, которую они вставили в аудио, потому что она постарше. но при этом связано со современным временем, и нам это очень понравилось.

0: И на этом, друзья, мы завершаем репортаж с фестиваля «Зазрачный орешек», то есть «Волшебный орешек». Вот и подошла к концу наша передача. Нам осталось сказать всем самого-самого доброго, дорогие друзья. Завтра вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл». Агой!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: Либо внешние границы Европейского Союза будут защищены, либо вернутся проверки, колонны, часы ожидания. Об этом заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шута Эштук после внеочередного заседания на уровне ЕС, посвященного ситуации в испанском эксклаве Сеута. По его словам, он выразил солидарность с Испанией и предложил словацких полицейских и технику для охраны границы. Более 20 государств-членов ЕС, включая Словакию, запросили проведение заседания в режиме видеоконференции. Глава МВД Словакии заявил, что представила своим коллегам словацкую позицию и конкретное предложение по решению проблемы нелегальной миграции. Словацкий авиационный противопожарный модуль вернулся из Франции после 10 дней развертывания, где он помогал тушить крупные лесные пожары. Об этом сообщила в социальных сетях пожарно-спасательная служба. Словацкая команда налетала десятки часов на вертолетах Black Hawk и провела 252 сбрасывания воды. К концу июля текущего года государственный бюджет достиг дефицита в 2 миллиарда 963 миллиона евро. Таким образом, экономика государства улучшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 673 миллиона евро или на 18,5%. Об этом сообщило Министерство финансов Словацкой Республики. Социальная страховая компания продолжает успешно бороться с сложными больничными листами. Продолжилось сокращение их количества и в первом полугодии этого года, а доля нетрудоспособных впервые упала ниже 3%. Эти результаты являются следствием ужесточения правил, вступивших в силу в январе 2025 года. Государственные финансы уже пополнились на 144 миллиона евро. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. В истории метеорологических измерений вторник, 4 августа, войдет в историю как еще один день, когда максимальная температура достигла 40 градусов Цельсия и выше. Причем одним из таких мест стала Калиба в Братиславе, где был зафиксирован рекордный показатель в 40,6 градусов Цельсия. Об этом сообщает Словацкий гидрометеорологический институт. В ночь на вторник в Словакии была также зафиксирована новая рекордная минимальная температура. В селе Плавецкий Петр в районе Сеницы температура ночью составила 27,5 градусов Цельсия. Слован Братислава одержал победу в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов над шведским Мельбю во вторник со счетом 2-1. Таким образом, словацкие футболисты создали себе хорошую стартовую позицию для ответного матча, который запланирован на неделю позже, 11 августа, на стадионе Тегельное поле в Братиславе. Хозяева поля открыли счет с пенальти благодаря своему лучшему игроку, полузащитнику Элиоту Страуду. Слован сравнял счет благодаря вышедшему на замену нападающему Сулейману Камаре, о переходе которого из Ла Лиги клуб объявил только в понедельник 3 августа. Победный гол забил новичок текущего сезона Манассе Кианга.
0: Тема дня.
1: Весенняя перепись этого года подтвердила, что популяция татранских горных серн, по-словацки камзиков, развивается благоприятно. Об этом сообщила администрация Татранского национального парка ТАНАП, заявив, что эксперты со словацкой и польской сторон Татар насчитали в общей сложности 786 особей, что на 46 больше, чем в прошлом году. Еще более обнадеживающими являются новости о появлении новых детенышей в Татрах. В этом году родилось 95 малышей, что подтверждает хорошее состояние популяции серны и успешное размножение. За этими результатами стоит самоотверженная работа экспертов, сотрудников администрации ТАНАП, польского Татранского национального парка, волонтеров и всех, кто помогает защищать этот драгоценный символ Татар, констатируют защитники природы. Совместная словацко-польская перепись татранских серн проводится с 1959 года и является одной из старейших программ мониторинга диких животных в Европе. В этом году она была разделена на несколько этапов, в ходе которых подсчет особей проводился в различных местах западных, высоких и Белянских Татр. Татранская серна является эндемиком, и целью весенней переписи было определение прироста популяции после зимы. На словацкой стороне Татар было зарегистрировано 451 особь, а на польской – 335. Результаты этого года нас очень порадовали. Небольшой прирост популяции, а также наблюдение более 12% детенышей этого года подтверждают, что серны процветают в наших высоких горах. Интересные наблюдения крупных хищников в высокогорной среде добавили разнообразие всему мероприятию. В Западных Татрах наши сотрудники зафиксировали переход волка на польскую сторону в течение дня, а польские коллеги видели серну с двумя детенышами, которых она кормила молоком. В нескольких местах наблюдались медведи, добавил зоолог Йозеф Гиблер. Помимо общего числа особей, эксперты в ходе мониторинга также фиксировали возрастную и половую структуру популяции. Именно эти данные позволяют проводить долгосрочную оценку развития популяции и принимать эффективные меры по защите одного из самых ценных символов татранской природы. Каждая новая татранская серна – это маленькая, но большая победа для нашей природы. Пусть эти прекрасные создания и дальше украшают вершины Татр и остаются частью наших гор для будущих поколений, заключили в администрации ТАНАП.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Аруб. Музыку для нас, как всегда, подбирает Рада Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы приглашаем вас на фестиваль. Но вначале я позволю себе перефразировать слова великого Белинского и задам вопрос. Любите ли вы сказку так, как я люблю ее? Однозначный ответ вы узнаете, если прослушаете наш сюжет. Его участники расскажут о замечательном фестивале, которому дали название «Зазрачный орешек», то есть «Волшебный орешек». Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас на фестиваль. Название у него сказочное – «Волшебный орешек». Я не буду делать длинное вступление. Лучше всего обо всем нам расскажут гости. К микрофону я пригласила Зузану Белкову, председателя фестивального комитета.
3: Мы уже в 14-й раз проводим этот фестиваль. В течение прошедших лет он прошел разными этапами развития. В настоящее время это мультижанровый фестиваль, во время которого встречаются творческие люди, создающие различные произведения для детей всех возрастов.
2: В последние годы быстро меняющийся мир в значительной мере влияет и на наших детей. Безусловно, меняется и этот фестиваль. Вот что о том, как он меняется, рассказывает Зузана Белкова.
4: Фестиваль
3: должен реагировать на актуальные требования нашего времени. Безусловно, конкуренция очень сильная. Часто говорят о том, что мы переживаем кризис традиционных СМИ. Но иногда именно благодаря кризису происходит правильный толчок в развитии. Поэтому на нашем фестивале мы хотим обратить внимание на лучшие постановки, предназначенные для детей и молодежи, реализованные нашими творческими коллективами. Ведь у нас работали и работают высококвалифицированные специалисты. А кроме того, в течение фестиваля проходят десятки интересных встреч с создателями радиопостановок, с писателями, актерами, художниками и, конечно, со слушателями, педагогами и родителями.
2: И еще один интересный факт подчеркивает Зузана Белкова.
3: Я хочу выделить деятельность детских жюри. В 2026 году у нас работали 4 жюри, в каждом дети определенного возраста, оценивающие программы, предназначенные для их ровесников. Практически все члены жюри являются постоянными читателями Пьешинской детской библиотеки. Некоторые принимают участие в работе жюри уже несколько раз. Начинают в возрасте 7-8 лет, а завершают 18-летние ребята. Я с огромным удовольствием наблюдала за их работой, за тем, как они оценивали ту или иную постановку. Мы с радостью констатировали, что у всех детей хорошо развито критическое мышление. Создатели радиопрограмм ценят уникальную возможность услышать мнение детской публики. Например, их решения, связанные с определением лучших работ, становятся для нас определенным компасом в море тем. Иногда их вкусы и пристрастия приятно удивляют. Они не выбирают легкие темы. Например, в 2026 году детское жюри выделило пьесы, связанные с периодом Холокоста и социализма.
2: После встречи с авторами одной из радиопьес школьникам раздали карточки с просьбой написать на них предложения, связанные с будущими постановками.
3: Нам очень нравится подобный вид опроса. Ведь благодаря интересной идее юных слушателей, через 2 года, то есть во время очередного фестиваля «Волшебный орешек», мы сможем увидеть новую радиопьесу. Я очень рада, что моя дочка уже во второй раз принимает участие в работе детского жюри. Я пыталась ее расспрашивать, что там у них происходит, но она не раскрыла секретов.
2: А затем я пригласила к микрофону директора Песчанской детской библиотеки госпожу Маргиту Галову. Эта библиотека находится в современном здании. Она не только хорошо оборудована, ее интерьер прекрасно оформлен.
5: Мое заместнание стало таким конечком.
6: Я очень люблю свою работу. Она стала моим хобби. И еще один важный факт. В нашей библиотеке работает прекрасный коллектив.
2: Большинство мероприятий фестиваля «Волшебный орешек» проходит именно в этой библиотеке. Свой рассказ продолжает госпожа Галова.
6: Наше сотрудничество началось в 2001 году. 25 лет назад к нам в библиотеку пришел писатель Ян Уличанский. Он тогда работал на радио. Он поделился с нами интересной идеей, связанной с созданием радиофестиваля, посвященного детям разного возраста. И он и название придумал «Книга на радио». «Радио с книгой». То есть основой для фестиваля стала детская книга, а потом на ее основе была осуществлена радиопостановка.
2: Библиотеку и радио объединяет общая цель, связанная с нашим подрастающим поколением. Каждое произведение должно развивать детскую фантазию, учит его правильно разговаривать, расширяет словарный запас.
6: Действительно, у сотрудников радио и библиотек одинаковая целевая аудитория. Мы стремимся подготовить разнообразную фестивальную программу. Представляем не только новые радиопостановки, но и книги, а также художественные выставки. Демонстрируем фильмы. У нас можно прийти на спектакль или на интересную встречу. Обязательно учитываем и то, что дети – это очень требовательная публика. Причем они не скрывают своих эмоций. Мы стремимся развивать детей. Подчеркиваем тот факт, что самым маленьким детям нужно как можно больше читать. Мы уверены в том, что книга играет огромную роль в воспитании юного поколения.
2: Я также хотела спросить директора библиотеки Маргиту Галову о детском жюри. Ведь оно, как мы узнали, практически формируется из читателей этой библиотеки. Это и почетная, и ответственная задача.
6: В этом году жюри мы расширили. Напомню, что оно работает по секциям. Появилось и новое. В нем оценивают радиопьесы «Ребята» в возрасте от 14 до 18 лет. Эти девочки и мальчики практически вырастали с нашим фестивалем, принимали в нем самое активное участие. И мы очень рады, что опять встречаемся с ними в жюри. Члены жюри от мала до велика очень любят книги. Многие из них принимают участие в различных конкурсах чтецов. Их деятельность завершается оглашением во время торжественного вечера результатов работы детских жюри. И я знаю, что к мнению ребят взрослые прислушиваются.
2: Маргита Галова также предоставила нам статистические данные, связанные с фестивалем «Волшебный орешек» 2026 года.
6: В течение 4 фестивальных дней было подготовлено около 120 различных мероприятий. В них приняли участие 160 человек. Это были писатели, иллюстраторы, режиссеры, драматурги, артисты, студенты различных вузов. А что касается публики, то на фестивале побывало 3500 детей.
2: Я уверена, что Маргита Галова и ее коллеги из Словацкого радио уже начали задумываться над программой фестиваля «Волшебный орешек-2028».
5: Ано, мислим си, что так то конаю все ци организаторы разных фестивалов.
6: Я уверена, что подобным образом поступают организаторы всех фестивалей. Осенью 2026 года мы начнем работать над новым проектом. Безусловно, каждый раз мы стремимся придумать что-то новое.
7: Следующим к микрофону я пригласила писателя, педагога Петера Карпинского. Его произведения в основном предназначены для детей. К настоящему времени было опубликовано 15 книг этого автора. А что касается фестиваля «Волшебный орешек 2026», то в его программу были включены 3 радиосказки Карпинского. Кроме того, он был автором и непосредственным участником оригинального проекта для детей. Сразу после этого представления Петр Карпинский предоставил мне интервью.
8: Я сам начал писать про дospelых. Первые 2 книги мы вышли про dospelых.
9: Мои первые книги были предназначены для взрослых. Потом я принял участие в конкурсе на лучшую пьесу для детей. Начало было удачным. Я стал его победителем. Потом на основе пьесы возникла книга. Я рассказал историю о дружбе. Безусловно, дружба между одиноким писателем и фантастическим существом была не совсем обычной. Но, судя по всему, история детям понравилась, так как книжка несколько раз переиздавалась. Конечно, без фантазии автору не обойтись. Нужно еще быть внимательным, наблюдательным, так как часто будущая история основана на реальном факте. Иногда какое-то событие становится для писателя толчком, ведь каждый видит окружающий мир по-своему. Например, мой брат прекрасно разбирается в технике, для него что-то исправить в автомобиле не представляет никаких трудностей, а я в этом совсем не разбираюсь. Но зато я могу себе представить любую, даже самую невероятную модель машины. Если бы все люди были одинаковыми, то жить было бы очень скучно.
7: Я спросила писателя, есть ли у него какая-то своя основа, на которой потом строится его современная сказка.
8: Я себе творю некую ос, некий облук.
9: В начале каждой новой истории я всегда создаю воображаемую ось. Вокруг нее потом развиваются события. Когда начинаю создавать новую сказку, то уже знаю начало, продолжение и конец истории. А потом возникают дополнительные сюжеты, появляются новые герои. Короче говоря, история развивается, она уже как бы живет своей жизнью.
7: В одной из недавних программ я процитировала Пушкина. И на этот раз не удержалась тоже.
10: «Сказка – ложь, давней намек». Добрым молодцам урок.
9: Безусловно, мораль в моих историях тоже присутствует. Но мы, современные писатели, должны это делать осторожно, если можно так выразиться, не говорить в лоб. Детям такой прямолинейный подход не понравится. И еще один интересный момент. Скажу так. Детям нравится бояться. В качестве примера приведу старые сказки. Например, собирателя словацких народных сказок Павла Добшинского. Но мы уже не используем подобные жуткие сюжеты. Нынешние родители были бы возмущены подобными историями.
7: Представление, которое писатель Петр Карпинский сочинил для фестиваля, было посвящено столетию словацкого радио и столетию словацкой радиосказки. Школьники узнали много нового и интересного о том, как возникают радиосказки.
9: Такие встречи с детьми имеют для нас, авторов, большое значение. Благодаря этому фестивалю мы встречаемся со слушателями. Очень интересно видеть реакцию детей на нашу работу. Радиосказка прекрасно влияет на фантазию детей. Ребенок может сам представить, как выглядит тот или иной герой и все, что с ним происходит. Радио развивает не только фантазию, но и словарный запас ребенка влияет на его речь. Радиосказка иногда даже выполняет роль родителей, то есть перед сном девочка или мальчик могут включить приемник и слушать традиционную сказку. Им это нравится.
7: Среди детской публики в зале находилась Ольга Яникова, режиссер постановки «100 лет вечерних радиосказок».
11: Мне создало очень приятно, что дети, которые были померне малые, потому что это были...
6: Мне очень понравилось, что дети, ученики 2 класса начальной школы, очень внимательно следили за всем, что происходило на сцене, с интересом слушали радиосказки из архива. Мы хотели рассказать детям, как возникает сказка, радиосказка. В качестве главных участников выступали писатель и актриса. Безусловно, без них ни одна радиосказка не возникнет. Этот проект стал нашим подарком к столетию словацкой радиосказки.
10: Я также несколько вопросов задала учительнице Ярмиле Захаровой, класс которой принял в полном составе участие в мероприятии, которое состоялось в Песчанской библиотеке.
12: От первой триеди ведем детей к подсуванию, читанию.
6: С первой встречи с моими учениками, то есть с первого класса, я стремлюсь приучать их не только к тому, что нужно читать книги. Мы регулярно ходим в библиотеку, вместе слушаем некоторые радиопостановки, посещаем детские театральные представления, а потом это обсуждаем. Мы уверены в том, что необходимо знать, какое мнение у ребенка сложилось и почему, и уважать его. В нашей школе по пятницам у нас проходят классные чтения. Дети могут приносить свои любимые книжки, показывать их друзьям. Мы также стараемся приглашать в школу писателей, поэтов. Такие встречи ребятам очень-очень нравятся. А что касается этого фестиваля и встречи с писателем и актрисой, то мы обязательно поделимся своими впечатлениями. Мы также расскажем детям о словацком радио, о том, что радио отмечает свой столетний юбилей.
10: После премьеры постановки, которой авторы дали название «100 лет вечерних радиосказок», во время которой дети могли услышать несколько сказок из радиоархива, я спросила их, которая сказка им больше всего понравилась.
13: Мне о святом капитанове Кожове.
14: Мне тоже о том капитанове Чернокожа.
15: Мне за всетки пачили.
16: Всетки.
10: Думаю, друзья, что слова детей переводить не нужно. Торжественный вечер, на котором мы узнали победителей фестиваля, прошел в одном из самых красивых залов города Пьещаны, в старинном курс-салоне. Уже по традиции в нем принял участие мэр города Петер Янчович.
17: В настоящее время довольно сложно подготовить фестиваль, поэтому

0: любимых словацких актеров Владимиру Кобелскому.
1: То есть для меня большая честь, потому что я всегда говорю, что для меня это наиценнейший.
2: Это была для меня большая честь, так как мой самый главный зритель и слушатель – это ребенок. Мы, актеры, должны проявить большое усилие, чтобы заинтересовать каждого ребенка, чтобы он внимательно следил за тем, что происходит в течение радиопостановки. Уже 30 лет я озвучиваю сказки. В каждую сказку заложены главные нормы жизни – добро, любовь, необходимость взаимопомощи – всего не перечислишь. Мы также стремимся воспитывать в детях с самого раннего детства хороший вкус, прививать им правильную речь.
0: Я попросила Владимира Кобелского вспомнить о детстве.
1: Я
2: помню, что начал слушать сказки по радиоточке. Именно такое радио висело на стене у дедушки. Когда звучали позывные вечерние радиосказки, то я бежал к приемнику, буквально ухо к нему прикладывал, чтобы ничего не пропустить. А озвучивали тогда сказки самые лучшие словацкие актеры. Они так передавали атмосферу сказки, что у меня даже мурашки от страха появлялись.
0: И в завершение нашего интервью я спросила актера, есть ли у него любимая сказка.
2: Пожалуй, это «Горделивая принцесса». Я эту сказку записывал много лет назад с одним из лучших словацких актеров, Карлом Махате. Он играл короля. А что касается моего 7-летнего сына, то по его желанию я сам выдумываю сказки. Он ставит передо мной определенные требования, а я потом, основываясь на них, выдумываю сказочные истории.
0: И в конце этого сюжета вы услышите голос члена детского жюри. Я уверена, что вам будет интересно услышать ее мнение.
3: Сегодня один из организаторов фестиваля сказал очень интересную вещь. Она слушала ваши обсуждения и сказала, что очень жалко, что обсуждение вами радиопьес не было записано, потому что обсуждали вы на профессиональном уровне, спокойно, обстоятельно. Вы уже достаточно взрослые все со своим мнением.
4: Да, я даже была сама приятно удивлена, потому что это я 4-й раз уже в жюри. Перед тем мы послушали какие-то произведения и проголосовали почти сразу. Каждый решил, за что он голосует. Мы чуть-чуть обсудили, голосование прошло очень быстро. Именно в этом году мы каждое произведение очень долго обсуждали. Даже после того, как мы все прослушали, мы, наверное, полчаса или час говорили. У нас в целом было общее мнение на очень много произведений. Мы решили почти в один голос при каждом произведении, обсудили, что нам нравится, что нам не нравится, и решили, какое более всего заслуживает это оценение.
3: А почему вы все-таки оценили вот то, что вы оценили так высоко? Что именно вам в этом понравилось?
4: Мы обсуждали для нас две самые главные вещи. Это было произведение, которое написал автор, и как его озвучили актеры. Именно вот это произведение «Битмен» мы выбрали. Оно было очень хорошо и озвучено, и написано автором. Нам было очень приятно музыка, которую они вставили в аудио, потому что она постарше, но при этом связана со современным временем, и нам это очень понравилось.
0: И на этом, друзья, мы завершаем репортаж с фестиваля «Зазрачный орешек», то есть «Волшебный орешек». Вот и подошла к концу наша передача. Нам осталось сказать всем самого-самого доброго, дорогие друзья. Завтра вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл». Агой!
5: Наш адрес – Radio Slovakia International, STVR, Mytna 1, PO Box 55, 817-55 Bratislava, Slovakia. Электронная почта RSI, нижнее подчеркивание, russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: Либо внешние границы Европейского Союза будут защищены, либо вернутся проверки, колонны, часы ожидания. Об этом заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шута Эштог после внеочередного заседания на уровне ЕС, посвященного ситуации в испанском эксклаве Сеута. По его словам, он выразил солидарность с Испанией и предложил словацких полицейских и технику для охраны границы. Более 20 государств-членов ЕС, включая Словакию, запросили проведение заседания в режиме видеоконференции. Глава МВД Словакии заявил, что представила своим коллегам словацкую позицию и конкретное предложение по решению проблемы нелегальной миграции. Словацкий авиационный противопожарный модуль вернулся из Франции после 10 дней развертывания, где он помогал тушить крупные лесные пожары. Об этом сообщила в социальных сетях пожарно-спасательная служба. Словацкая команда налетала десятки часов на вертолетах Black Hawk и провела 252 сбрасывания воды. К концу июля текущего года государственный бюджет достиг дефицита в 2 миллиарда 963 миллиона евро. Таким образом, экономика государства улучшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 673 миллиона евро или на 18,5%. Об этом сообщило Министерство финансов Словацкой Республики. Социальная страховая компания продолжает успешно бороться с сложными больничными листами. Продолжилось сокращение их количества и в первом полугодии этого года, а доля нетрудоспособных впервые упала ниже 3%. Эти результаты являются следствием ужесточения правил, вступивших в силу в январе 2025 года. Государственные финансы уже пополнились на 144 миллиона евро. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. В истории метеорологических измерений вторник, 4 августа, войдет в историю как еще один день, когда максимальная температура достигла 40 градусов Цельсия и выше. Причем одним из таких мест стало Колиба в Братиславе, где был зафиксирован рекордный показатель в 40,6 градусов Цельсия. Об этом сообщает Словацкий гидрометеорологический институт. В ночь на вторник в Словакии была также зафиксирована новая рекордная минимальная температура. В селе Плавецкий Петр в районе Синицы температура ночью составила 27,5 градусов Цельсия. Слован Братислава одержал победу в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов над шведским Мельбью во вторник со счетом 2-1. Таким образом, словацкие футболисты создали себе хорошую стартовую позицию для ответного матча, который запланирован на неделю позже, 11 августа, на стадионе Тегельное поле в Братиславе. Хозяева поля открыли счет с пенальти благодаря своему лучшему игроку, полузащитнику Элиоту Страуду. Слован сравнял счет благодаря вышедшему на замену нападающему Сулейману Камаре, о переходе которого из Ла Лиги клуб объявил только в понедельник 3 августа. Победный гол забил новичок текущего сезона Манассе Кианга.
0: Тема дня.
1: Весенняя перепись этого года подтвердила, что популяция татранских горных серн, по словацки камзиков, развивается благоприятно. Об этом сообщила администрация Татранского национального парка ТАНАП, заявив, что эксперты со словацкой и польской сторон Татар насчитали в общей сложности 786 особей, что на 46 больше, чем в прошлом году. Еще более обнадеживающими являются новости о появлении новых детенышей в Татрах. В этом году родилось 95 малышей, что подтверждает хорошее состояние популяции серны и успешное размножение. За этими результатами стоит самоотверженная работа экспертов, сотрудников администрации ТАНАП, польского Татранского национального парка, волонтеров и всех, кто помогает защищать этот драгоценный символ Татар, констатируют защитники природы. Совместная словацко-польская перепись татранских серн проводится с 1959 года и является одной из старейших программ мониторинга диких животных в Европе. В этом году она была разделена на несколько этапов, в ходе которых подсчет особей проводился в различных местах западных, высоких и Белянских Татр. Татранская серна является эндемиком, и целью весенней переписи было определение прироста популяции после зимы. На словацкой стороне Татар было зарегистрировано 451 особь, а на польской – 335. Результаты этого года нас очень порадовали. Небольшой прирост популяции, а также наблюдение более 12% детенышей этого года подтверждают, что серны процветают в наших высоких горах. Интересные наблюдения крупных хищников в высокогорной среде добавили разнообразие всему мероприятию. В Западных Татрах наши сотрудники зафиксировали переход волка на польскую сторону в течение дня, а польские коллеги видели серну с двумя детенышами, которых она кормила молоком. В нескольких местах наблюдались медведи, добавил зоолог Йозеф Гиблер. Помимо общего числа особей, эксперты в ходе мониторинга также фиксировали возрастную и половую структуру популяции. Именно эти данные позволяют проводить долгосрочную оценку развития популяции и принимать эффективные меры по защите одного из самых ценных символов татранской природы. Каждая новая татранская серна – это маленькая, но большая победа для нашей природы. Пусть эти прекрасные создания и дальше украшают вершины Татр и остаются частью наших гор для будущих поколений, заключили в администрации ТАНАП.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Аруб. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы приглашаем вас на фестиваль. Но вначале я позволю себе перефразировать слова великого Белинского и задам вопрос. Любите ли вы сказку так, как я люблю ее? Однозначный ответ вы узнаете, если прослушаете наш сюжет. Его участники расскажут о замечательном фестивале, которому дали название «Зазрачный орешек», то есть «Волшебный орешек». Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас на фестиваль. Название у него сказочное – «Волшебный орешек». Я не буду делать длинное вступление. Лучше всего обо всем нам расскажут гости. К микрофону я пригласила Зузану Белкову, председателя фестивального комитета.
3: Идея, что нас трёшник фестивалу, который
1: мы уже в 14-й раз проводим этот фестиваль. В течение прошедших лет он прошел разными этапами развития. А в настоящее время это мультижанровый фестиваль, во время которого встречаются творческие люди, создающие различные произведения для детей всех возрастов.
2: В последние годы быстро меняющийся мир в значительной мере влияет и на наших детей. Безусловно, меняется и этот фестиваль. Вот что о том, как он меняется, рассказывает Зузана Белкова.
3: Фестиваль заменит так, что потребует реагировать на актуальные пожиадавки.
1: Фестиваль должен реагировать на актуальные требования нашего времени. Безусловно, конкуренция очень сильная. Часто говорят о том, что мы переживаем кризис традиционных СМИ. Но иногда именно благодаря кризису происходит правильный толчок в развитии. Поэтому на нашем фестивале мы хотим обратить внимание на лучшие постановки, предназначенные для детей и молодежи, реализованные нашими творческими коллективами. Ведь у нас работали и работают высококвалифицированные специалисты. А кроме того, в течение фестиваля проходят десятки интересных встреч с создателями радиопостановок, с писателями, актерами, художниками и, конечно, со слушателями, педагогами и родителями.
2: И еще один интересный факт подчеркивает Зузана Белкова.
3: Сквала на фестивале и праца детских пород.
1: Я хочу выделить деятельность детских жюри. В 2026 году у нас работали 4 жюри, в каждом дети определенного возраста, оценивающие программы, предназначенные для их ровесников. Практически все члены жюри являются постоянными читателями Пьештинской детской библиотеки. Некоторые принимают участие в работе жюри уже несколько раз. Начинают в возрасте 7-8 лет, а завершают 18-летние ребята. Я с огромным удовольствием наблюдала за их работой, за тем, как они оценивали ту или иную постановку. Мы с радостью констатировали, что у всех детей хорошо развито критическое мышление. Создатели радиопрограмм ценят уникальную возможность услышать мнение детской публики. Например, их решения, связанные с определением лучших работ, становятся для нас определенным компасом в море тем. Иногда их вкусы и пристрастия приятно удивляют. Они не выбирают легкие темы. Например, в 2026 году детское жюри выделило пьесы, связанные с периодом Холокоста и социализма.
2: После встречи с авторами одной из радиопьес школьникам раздали карточки с просьбой написать на них предложения, связанные с будущими постановками.
3: Для нас этот тип спецной связи целиком určitě добрый.
1: Нам очень нравится подобный вид опроса. Ведь благодаря интересной идее юных слушателей через 2 года, то есть во время очередного фестиваля «Волшебный орешек», мы сможем увидеть новую радиопьесу. Я очень рада, что моя дочка уже во второй раз принимает участие в работе детского жюри. Я пыталась ее расспрашивать, что там у них происходит, но она не раскрыла секретов.
2: А затем я пригласила к микрофону директора Песчанской детской библиотеки госпожу Маргиту Галову. Эта библиотека находится в современном здании. Она не только хорошо оборудована, ее интерьер прекрасно оформлен.
4: Мое заместнание стало власне таким коничком.
5: Я очень люблю свою работу. Она стала моим хобби. И еще один важный факт. В нашей библиотеке работает прекрасный коллектив.
2: Большинство мероприятий фестиваля «Волшебный орешек» проходит именно в этой библиотеке. Свой рассказ продолжает госпожа Галова.
5: Наше сотрудничество началось в 2001 году. 25 лет назад к нам в библиотеку пришел писатель Ян Уличанский. Он тогда работал на радио. Он поделился с нами интересной идеей, связанной с созданием радиофестиваля, посвященного детям разного возраста. И он и название придумал – «Книга на радио». «Радио с книгой». То есть основой для фестиваля стала детская книга, а потом на ее основе была осуществлена радиопостановка.
2: Библиотеку и радио объединяет общая цель, связанная с нашим подрастающим поколением. Каждое произведение должно развивать детскую фантазию, учит его правильно разговаривать, расширяет словарный запас.
5: Действительно, у сотрудников радио и библиотек одинаковая целевая аудитория. Мы стремимся подготовить разнообразную фестивальную программу. Представляем не только новые радиопостановки, но и книги, а также художественные выставки. Демонстрируем фильмы. У нас можно прийти на спектакль или на интересную встречу. Обязательно учитываем и то, что дети – это очень требовательная публика. Причем они не скрывают своих эмоций. Мы стремимся развивать детей. Подчеркиваем тот факт, что самым маленьким детям нужно как можно больше читать. Мы уверены в том, что книга играет огромную роль в воспитании юного поколения.
2: Я также хотела спросить директора библиотеки Маргиту Галову о детском жюри. Ведь оно, как мы узнали, практически формируется из читателей этой библиотеки. Это и почетная, и ответственная задача.
5: В этом году жюри мы расширили. Напомню, что оно работает по секциям. Появилось и новое. В нем оценивают радиопьесы «Ребята» в возрасте от 14 до 18 лет. Эти девочки и мальчики практически вырастали с нашим фестивалем, принимали в нем самое активное участие. И мы очень рады, что опять встречаемся с ними в жюри. Члены жюри от мала до велика очень любят книги. Многие из них принимают участие в различных конкурсах чтецов. Их деятельность завершается оглашением во время торжественного вечера результатов работы детских жюри. И я знаю, что к мнению ребят взрослые прислушиваются.
2: Маргита Галова также предоставила нам статистические данные, связанные с фестивалем «Волшебный орешек» 2026 года.
5: В течение 4 фестивальных дней было подготовлено около 120 различных мероприятий. В них приняли участие 160 человек. Это были писатели, иллюстраторы, режиссеры, драматурги, артисты, студенты различных вузов. А что касается публики, то на фестивале побывало 3500 детей.
2: Я уверена, что Маргита Галова и ее коллеги из Словацкого радио уже начали задумываться над программой фестиваля «Волшебный орешек-2028».
4: Ano, myslím si, že takto konají všetci organizátori rôznych festivalov.
5: Я уверена, что подобным образом поступают организаторы всех фестивалей. Осенью 2026 года мы начнем работать над новым проектом. Безусловно, каждый раз мы стремимся придумать что-то новое.
1: Следующим к микрофону я пригласила писателя, педагога Петера Карпинского. Его произведения в основном предназначены для детей. К настоящему времени было опубликовано 15 книг этого автора. А что касается фестиваля «Волшебный орешек 2026», то в его программу были включены 3 радиосказки Карпинского. Кроме того, он был автором и непосредственным участником оригинального проекта для детей. Сразу после этого представления Петр Карпинский предоставил мне интервью.
6: Я сам начал писать про дospelých. Первые две книги мы вышли про dospelých.
7: Мои первые книги были предназначены для взрослых. Потом я принял участие в конкурсе на лучшую пьесу для детей. Начало было удачным, я стал его победителем. Потом на основе пьесы возникла книга. Я рассказал историю о дружбе. Безусловно, дружба между одиноким писателем и фантастическим существом была не совсем обычной. Но, судя по всему, история детям понравилась, так как книжка несколько раз переиздавалась. Конечно, без фантазии автору не обойтись. Нужно еще быть внимательным, наблюдательным, так как часто будущая история основана на реальном факте. Иногда какое-то событие становится для писателя толчком, ведь каждый видит окружающий мир по-своему. Например, мой брат прекрасно разбирается в технике, для него что-то исправить в автомобиле не представляет никаких трудностей, а я в этом совсем не разбираюсь. Но зато я могу себе представить любую, даже самую невероятную модель машины. Если бы все люди были одинаковыми, то жить было бы очень скучно.
1: Я спросила писателя, есть ли у него какая-то своя основа, на которой потом строится его современная сказка.
6: Я себе вытворю некую ос, некий облук.
7: В начале каждой новой истории я всегда создаю воображаемую ось. Вокруг нее потом развиваются события. Когда начинаю создавать новую сказку, то уже знаю начало, продолжение и конец истории. А потом возникают дополнительные сюжеты, появляются новые герои. Короче говоря, история развивается, она уже как бы живет своей жизнью.
1: В одной из недавних программ я процитировала Пушкина, и на этот раз не удержалась тоже.
2: «Сказка – ложь, давней намек». Добрым молодцам урок.
7: Безусловно, мораль в моих историях тоже присутствует. Но мы, современные писатели, должны это делать осторожно, если можно так выразиться, не говорить в лоб. Детям такой прямолинейный подход не понравится. И еще один интересный момент. Скажу так. Детям нравится бояться. В качестве примера приведу старые сказки. Например, собирателя словацких народных сказок Павла Добшинского. Но мы уже не используем подобные жуткие сюжеты. Нынешние родители были бы возмущены подобными историями.
1: Представление, которое писатель Петр Карпинский сочинил для фестиваля, было посвящено столетию словацкого радио и столетию словацкой радиосказки. Школьники узнали много нового и интересного о том, как возникают радиосказки.
6: Tento фестиваль je zaujímavý práve tým, že stretávame sa s poslucháčmi.
7: Такие встречи с детьми имеют для нас, авторов, большое значение. Благодаря этому фестивалю мы встречаемся со слушателями. Очень интересно видеть реакцию детей на нашу работу. Радиосказка прекрасно влияет на фантазию детей. Ребенок может сам представить, как выглядит тот или иной герой и все, что с ним происходит. Радио развивает не только фантазию, но и словарный запас ребенка влияет на его речь. Радиосказка иногда даже выполняет роль родителей, то есть перед сном девочка или мальчик могут включить приемник и слушать традиционную сказку. Им это нравится.
1: Среди детской публики в зале находилась Ольга Яникова, режиссер постановки «100 лет вечерних радиосказок».
8: Мне создало очень приятно, что дети, которые были померне малые, потому что это были...
5: Мне очень понравилось, что дети, ученики второго класса начальной школы, очень внимательно следили за всем, что происходило на сцене, с интересом слушали радиосказки из архива. Мы хотели рассказать детям, как возникает сказка, радиосказка. В качестве главных участников выступали писатель и актриса. Безусловно, без них ни одна радиосказка не возникнет. этот проект стал нашим подарком к столетию словацкой радиосказки.
2: Я также несколько вопросов задала учительнице Ярмиле Захаровой, класс которой принял в полном составе участие в мероприятии, которое состоялось в Песчанской библиотеке.
9: От первой триеды ведем детей к подсуванию, читанию.
5: С первой встречи с моими учениками, то есть с первого класса, я стремлюсь приучать их не только к тому, что нужно читать книги. Мы регулярно ходим в библиотеку, вместе слушаем некоторые радиопостановки, посещаем детские театральные представления, а потом это обсуждаем. Мы уверены в том, что необходимо знать, какое мнение у ребенка сложилось и почему, и уважать его. В нашей школе по пятницам у нас проходят классные чтения. Дети могут приносить свои любимые книжки, показывать их друзьям. Мы также стараемся приглашать в школу писателей, поэтов. Такие встречи ребятам очень-очень нравятся. А что касается этого фестиваля и встречи с писателем и актрисой, то мы обязательно поделимся своими впечатлениями. Мы также расскажем детям о словацком радио, о том, что радио отмечает свой столетний юбилей.
2: После премьеры постановки, которой авторы дали название «100 лет вечерних радиосказок», во время которой дети могли услышать несколько сказок из радиоархива, я спросила их, которая сказка им больше всего понравилась.
10: Мне о святом капитанове Кожове.
11: Мне тоже о том капитанове Чернокожем.
12: Мне за всетки пачили. Всетки.
2: Думаю, друзья, что слова детей переводить не нужно. Торжественный вечер, на котором мы узнали победителей фестиваля, прошел в одном из самых красивых залов города Пещаны, в старинном курс-салоне. Уже по традиции в нем принял участие мэр города Петер Янчович.
13: В настоящее время довольно сложно подготовить фестиваль, поэтому я выражаю свою искреннюю благодарность директору Пещанской городской библиотеки госпоже Маргите Галовой и всем сотрудникам словацкого радио. У меня двое детей, мальчику 5 лет, девочке 2. Мы каждый день читаем им сказки. Им очень это нравится. Конечно, подбираем книжки, учитывая их возраст. Я всегда нахожу для этого время. Когда сын приходит и просит прочитать книжку, то я не могу ему отказать. Жена с удовольствием вместе с детьми слушает радиосказки. Потом их обсуждают.
2: Специальный диплом фестиваля был вручен одному из самых известных и любимых словацких актеров – Владимиру Кобелскому.
14: Это
13: была для меня большая честь, так как мой самый главный зритель и слушатель – это ребенок. Мы, актеры, должны проявить большое усилие, чтобы заинтересовать каждого ребенка, чтобы он внимательно следил за тем, что происходит в течение радиопостановки. Уже 30 лет я озвучиваю сказки. В каждую сказку заложены главные нормы жизни – добро, любовь, необходимость взаимопомощи – всего не перечислишь. Мы также стремимся воспитывать в детях с самого раннего детства хороший вкус, прививать им правильную речь.
2: Я попросила Владимира Кобелского вспомнить о детстве.
14: Я
13: помню, что начал слушать сказки по радиоточке. Именно такое радио висело на стене у дедушки. Когда звучали позывные вечерние радиосказки, то я бежал к приемнику, буквально ухо к нему прикладывал, чтобы ничего не пропустить. А озвучивали тогда сказки самые лучшие словацкие актеры. Они так передавали атмосферу сказки, что у меня даже мурашки от страха появлялись.
2: И в завершение нашего интервью я спросила актера, есть ли у него любимая сказка.
13: Пожалуй, это «Горделивая принцесса». Я эту сказку записывал много лет назад с одним из лучших словацких актеров, Карлом Махате. Он играл короля. А что касается моего 7-летнего сына, то по его желанию я сам выдумываю сказки. Он ставит передо мной определенные требования, а я потом, основываясь на них, выдумываю сказочные истории.
2: И в конце этого сюжета вы услышите голос члена детского жюри. Я уверена, что вам будет интересно услышать ее мнение.
14: Сегодня один из организаторов фестиваля сказал очень интересную вещь. Она слушала ваши обсуждения и сказала, что очень жалко, что обсуждение вами радиопьес не было записано, потому что обсуждали вы на профессиональном уровне, спокойно, обстоятельно. Вы уже достаточно взрослые все со своим мнением.
15: Да, я даже была сама приятно удивлена, потому что это я четвертый раз уже в жюри. Перед тем мы послушали какие-то произведения и проголосовали почти сразу. Каждый решил, за что он голосует. Мы чуть-чуть судили, голосование прошло очень быстро. Именно в этом году мы каждое произведение очень долго обсуждали. Даже после того, как мы все прослушали, мы, наверное, полчаса или час говорили. У нас в целом было общее мнение на очень много произведений. Мы решили почти в один голос при каждом произведении, обсудили, что нам нравится, что нам не нравится, и решили, какое более всего заслуживает это оценение.
14: А почему вы все-таки оценили вот то, что вы оценили так высоко? Что именно вам в этом понравилось?
15: Мы обсуждали для нас две самые главные вещи. Это было произведение, которое написал автор, и как его озвучили актеры. Именно вот это произведение «Битмен» мы выбрали. Оно было очень хорошо и озвучено, и написано автором. Нам было очень приятно музыка, которую они вставили в аудио, потому что она постарше, но при этом связана со современным временем, и нам это очень понравилось.
14: И на этом, друзья, мы завершаем репортаж с фестиваля «Зазрачный орешек», то есть «Волшебный орешек». Вот и подошла к концу наша передача. Нам осталось сказать всем самого-самого доброго, дорогие друзья. Завтра вас ждет очередная программа «Радио Словакия Интернешнл». Агой!
16: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Mytna 1, PO Box 55, 817-55 Bratislava, Slovakia. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: Либо внешние границы Европейского Союза будут защищены, либо вернутся проверки, колонны, часы ожидания. Об этом заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шута Эшток после внеочередного заседания на уровне ЕС, посвященного ситуации в испанском эксклаве Сеута. По его словам, он выразил солидарность с Испанией и предложил словацких полицейских и технику для охраны границы. Более 20 государств-членов ЕС, включая Словакию, запросили проведение заседания в режиме видеоконференции. Глава МВД Словакии заявил, что представил своим коллегам словацкую позицию и конкретное предложение по решению проблемы нелегальной миграции. Словацкий авиационный противопожарный модуль вернулся из Франции после 10 дней развертывания, где он помогал тушить крупные лесные пожары. Об этом сообщила в социальных сетях пожарно-спасательная служба. Словацкая команда налетала десятки часов на вертолетах Black Hawk и провела 252 сбрасывания воды. К концу июля текущего года государственный бюджет достиг дефицита в 2 миллиарда 963 миллиона евро. Таким образом, экономика государства улучшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 673 миллиона евро или на 18,5%. Об этом сообщило Министерство финансов Словацкой Республики. Социальная страховая компания продолжает успешно бороться с сложными больничными листами. Продолжилось сокращение их количества и в первом полугодии этого года, а доля нетрудоспособных впервые упала ниже 3%. Эти результаты являются следствием ужесточения правил, вступивших в силу в январе 2025 года. Государственные финансы уже пополнились на 144 миллиона евро. Об этом заявил министр труда, социальных дел и семьи Эрик Томаш. В истории метеорологических измерений вторник, 4 августа, войдет в историю как еще один день, когда максимальная температура достигла 40 градусов Цельсия и выше. Причем одним из таких мест стало Калиба в Братиславе, где был зафиксирован рекордный показатель в 40,6 градусов Цельсия. Об этом сообщает Словацкий гидрометеорологический институт. В ночь на вторник в Словакии была также зафиксирована новая рекордная минимальная температура. В селе Плавецкий Петр в районе Сеницы температура ночью составила 27,5 градусов Цельсия. Слован Братислава одержал победу в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов над шведским Мельбью во вторник со счетом 2-1. Таким образом, словацкие футболисты создали себе хорошую стартовую позицию для ответного матча, который запланирован на неделю позже, 11 августа, на стадионе Тегельное поле в Братиславе. Хозяева поля открыли счет с пенальти благодаря своему лучшему игроку, полузащитнику Элиоту Страуду. Слован сравнял счет благодаря вышедшему на замену нападающему Сулейману Камаре, о переходе которого из Ла Лиги клуб объявил только в понедельник 3 августа. Победный гол забил новичок текущего сезона Манассе Кианга.
0: Тема дня.
1: Весенняя перепись этого года подтвердила, что популяция татранских горных серн, по словацки камзиков, развивается благоприятно. Об этом сообщила администрация Татранского национального парка ТАНАП, заявив, что эксперты со словацкой и польской сторон Татар насчитали в общей сложности 786 особей, что на 46 больше, чем в прошлом году. Еще более обнадеживающими являются новости о появлении новых детенышей в Татрах. В этом году родилось 95 малышей, что подтверждает хорошее состояние популяции серны и успешное размножение. За этими результатами стоит самоотверженная работа экспертов, сотрудников администрации ТАНАП, польского Татранского национального парка, волонтеров и всех, кто помогает защищать этот драгоценный символ Татар, констатируют защитники природы. Совместная словацко-польская перепись татранских серн проводится с 1959 года и является одной из старейших программ мониторинга диких животных в Европе. В этом году она была разделена на несколько этапов, в ходе которых подсчет особей проводился в различных местах западных, высоких и Белянских Татр. Татранская серна является эндемиком, и целью весенней переписи было определение прироста популяции после зимы. На словацкой стороне Татар было зарегистрировано 451 особь, а на польской – 335. Результаты этого года нас очень порадовали. Небольшой прирост популяции, а также наблюдение более 12% детенышей этого года подтверждают, что серны процветают в наших высоких горах. Интересные наблюдения крупных хищников в высокогорной среде добавили разнообразие всему мероприятию. В Западных Татрах наши сотрудники зафиксировали переход волка на польскую сторону в течение дня, а польские коллеги видели серну с двумя детенышами, которых она кормила молоком. В нескольких местах наблюдались медведи, добавил зоолог Йозеф Гиблер. Помимо общего числа особей, эксперты в ходе мониторинга также фиксировали возрастную и половую структуру популяции. Именно эти данные позволяют проводить долгосрочную оценку развития популяции и принимать эффективные меры по защите одного из самых ценных символов татранской природы. Каждая новая татранская серна – это маленькая, но большая победа для нашей природы. Пусть эти прекрасные создания и дальше украшают вершины Татр и остаются частью наших гор для будущих поколений, заключили в администрации ТАНАП.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Аруб. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы приглашаем вас на фестиваль. Но вначале я позволю себе перефразировать слова великого Белинского и задам вопрос. Любите ли вы сказку так, как я люблю ее? Однозначный ответ вы узнаете, если прослушаете наш сюжет. Его участники расскажут о замечательном фестивале, которому дали название «Зазрачный орешек», то есть «Волшебный орешек». Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас на фестиваль. Название у него сказочное – «Волшебный орешек». Я не буду делать длинное вступление. Лучше всего обо всем нам расскажут гости. К микрофону я пригласила Зузану Белкову, председателя фестивального комитета.
3: Мы уже в 14-й раз проводим этот фестиваль. В течение прошедших лет он прошел разными этапами развития, а в настоящее время это мультижанровый фестиваль, во время которого встречаются творческие люди, создающие различные произведения для детей всех возрастов.
2: В последние годы быстро меняющийся мир в значительной мере влияет и на наших детей. Безусловно, меняется и этот фестиваль. Вот что о том, как он меняется, рассказывает Зузана Белкова.
4: Фестиваль
3: должен реагировать на актуальные требования нашего времени. Безусловно, конкуренция очень сильная. Часто говорят о том, что мы переживаем кризис традиционных СМИ. Но иногда именно благодаря кризису происходит правильный толчок в развитии. Поэтому на нашем фестивале мы хотим обратить внимание на лучшие постановки, предназначенные для детей и молодежи, реализованные нашими творческими коллективами. Ведь у нас работали и работают высококвалифицированные специалисты. А кроме того, в течение фестиваля проходят десятки интересных встреч с создателями радиопостановок, с писателями, актерами, художниками и, конечно, со слушателями, педагогами и родителями.
2: И еще один интересный факт подчеркивает Зузана Белкова.
3: Я хочу выделить деятельность детских жюри. В 2026 году у нас работали 4 жюри, в каждом дети определенного возраста, оценивающие программы, предназначенные для их ровесников. Практически все члены жюри являются постоянными читателями Пьештинской детской библиотеки. Некоторые принимают участие в работе жюри уже несколько раз. Начинают в возрасте 7-8 лет, а завершают 18 летние ребята. Я с огромным удовольствием наблюдала за их работой, за тем, как они оценивали ту или иную постановку. Мы с радостью констатировали, что у всех детей хорошо развито критическое мышление. Создатели радиопрограмм ценят уникальную возможность услышать мнение детской публики. Например, их решения, связанные с определением лучших работ, становятся для нас определенным компасом в море тем. Иногда их вкусы и пристрастия приятно удивляют. Они не выбирают легкие темы. Например, в 2026 году детское жюри выделило пьесы, связанные с периодом Холокоста и социализма.
2: После встречи с авторами одной из радиопьес школьникам раздали карточки с просьбой написать на них предложения, связанные с будущими постановками.
3: Нам очень нравится подобный вид опроса. Ведь благодаря интересной идее юных слушателей, через 2 года, то есть во время очередного фестиваля «Волшебный орешек», мы сможем увидеть новую радиопьесу. Я очень рада, что моя дочка уже во второй раз принимает участие в работе детского жюри. Я пыталась ее расспрашивать, что там у них происходит, но она не раскрыла секретов.
2: А затем я пригласила к микрофону директора Песчанской детской библиотеки госпожу Маргиту Галову. Эта библиотека находится в современном здании. Она не только хорошо оборудована, ее интерьер прекрасно оформлен.
5: Я очень люблю свою работу. Она стала моим хобби. И еще один важный факт. В нашей библиотеке работает прекрасный коллектив.
2: Большинство мероприятий фестиваля «Волшебный орешек» проходит именно в этой библиотеке. Свой рассказ продолжает госпожа Галова.
5: Наше сотрудничество началось в 2001 году. 25 лет назад к нам в библиотеку пришел писатель Ян Уличанский. Он тогда работал на радио. Он поделился с нами интересной идеей, связанной с созданием радиофестиваля, посвященного детям разного возраста. И он и название придумал – «Книга на радио». Радио с книгой. То есть основой для фестиваля стала детская книга, а потом на ее основе была осуществлена радиопостановка.
2: Библиотеку и радио объединяет общая цель, связанная с нашим подрастающим поколением. Каждое произведение должно развивать детскую фантазию, учит его правильно разговаривать, расширяет словарный запас.
5: Действительно, у сотрудников радио и библиотек одинаковая целевая аудитория. Мы стремимся подготовить разнообразную фестивальную программу. Представляем не только новые радиопостановки, но и книги, а также художественные выставки. Демонстрируем фильмы. У нас можно прийти на спектакль или на интересную встречу. Обязательно учитываем и то, что дети – это очень требовательная публика. Причем они не скрывают своих эмоций. Мы стремимся развивать детей. Подчеркиваем тот факт, что самым маленьким детям нужно как можно больше читать. Мы уверены в том, что книга играет огромную роль в воспитании юного поколения.
2: Я также хотела спросить директора библиотеки Маргиту Галову о детском жюри. Ведь оно, как мы узнали, практически формируется из читателей этой библиотеки. Это и почетная, и ответственная задача.
5: В этом году жюри мы расширили. Напомню, что оно работает по секциям. Появилось и новое. В нем оценивают радиопьесы «Ребята» в возрасте от 14 до 18 лет. Эти девочки и мальчики практически вырастали с нашим фестивалем, принимали в нем самое активное участие. И мы очень рады, что опять встречаемся с ними в жюри. Члены жюри от мала до велика очень любят книги. Многие из них принимают участие в различных конкурсах чтецов. Их деятельность завершается оглашением во время торжественного вечера результатов работы детских жюри. И я знаю, что к мнению ребят взрослые прислушиваются.
2: Маргита Галова также предоставила нам статистические данные, связанные с фестивалем «Волшебный орешек» 2026 года.
5: В течение 4 фестивальных дней было подготовлено около 120 различных мероприятий. В них приняли участие 160 человек. Это были писатели, иллюстраторы, режиссеры, драматурги, артисты, студенты различных вузов. А что касается публики, то на фестивале побывало 3500 детей.
2: Я уверена, что Маргита Галова и ее коллеги из Словацкого радио уже начали задумываться над программой фестиваля «Волшебный орешек-2028».
5: Я уверена, что подобным образом поступают организаторы всех фестивалей. Осенью 2026 года мы начнем работать над новым проектом. Безусловно, каждый раз мы стремимся придумать что-то новое.
2: Следующим к микрофону я пригласила писателя, педагога Петера Карпинского. Его произведения в основном предназначены для детей. К настоящему времени было опубликовано 15 книг этого автора. А что касается фестиваля «Волшебный орешек 2026», то в его программу были включены 3 радиосказки Карпинского. Кроме того, он был автором и непосредственным участником оригинального проекта для детей. Сразу после этого представления Петр Карпинский предоставил мне интервью.
6: Я сам начал писать про дospelых. Первые 2 книги мы вышли про dospelых.
7: Мои первые книги были предназначены для взрослых. Потом я принял участие в конкурсе на лучшую пьесу для детей. Начало было удачным. Я стал его победителем. Потом на основе пьесы возникла книга. Я рассказал историю о дружбе. Безусловно, дружба между одиноким писателем и фантастическим существом была не совсем обычной. Но, судя по всему, история детям понравилась, так как книжка несколько раз переиздавала. Конечно, без фантазии автору не обойтись. Нужно еще быть внимательным, наблюдательным, так как часто будущая история основана на реальном факте. Иногда какое-то событие становится для писателя толчком, ведь каждый видит окружающий мир по-своему. Например, мой брат прекрасно разбирается в технике, для него что-то исправить в автомобиле не представляет никаких трудностей, а я в этом совсем не разбираюсь. Но зато я могу себе представить любую, даже самую невероятную модель машины. Если бы все люди были одинаковыми, то жить было бы очень скучно.
2: Я спросила писателя, есть ли у него какая-то своя основа, на которой потом строится его современная сказка.
7: В начале каждой новой истории я всегда создаю воображаемую ось. Вокруг нее потом развиваются события. Когда начинаю создавать новую сказку, то уже знаю начало, продолжение и конец истории. А потом возникают дополнительные сюжеты, появляются новые герои. Короче говоря, история развивается, она уже как бы живет своей жизнью.
2: В одной из недавних программ я процитировала Пушкина. И на этот раз не удержалась тоже.
8: «Сказка – ложь, давней намек». Добрым молодцам урок.
7: Безусловно, мораль в моих историях тоже присутствует. Но мы, современные писатели, должны это делать осторожно, если можно так выразиться, не говорить в лоб. Детям такой прямолинейный подход не понравится. И еще один интересный момент. Скажу так. Детям нравится бояться. В качестве примера приведу старые сказки. Например, собирателя словацких народных сказок Павла Добшинского. Но мы уже не используем подобные жуткие сюжеты. Нынешние родители были бы возмущены подобными историями.
2: Представление, которое писатель Петр Карпинский сочинил для фестиваля, было посвящено столетию словацкого радио и столетию словацкой радиосказки. Школьники узнали много нового и интересного о том, как возникают радиосказки.
7: Такие встречи с детьми имеют для нас, авторов, большое значение. Благодаря этому фестивалю мы встречаемся со слушателями. Очень интересно видеть реакцию детей на нашу работу. Радиосказка прекрасно влияет на фантазию детей. Ребенок может сам представить, как выглядит тот или иной герой и все, что с ним происходит. Радио развивает не только фантазию, но и словарный запас ребенка влияет на его речь. Радиосказка иногда даже выполняет роль родителей, то есть перед сном девочка или мальчик могут включить приемник и слушать традиционную сказку. Им это нравится.
2: Среди детской публики в зале находилась Ольга Яникова, режиссер постановки «100 лет вечерних радиосказок».
9: Мне создало очень приятное, что дети, которые были померне малые, потому что это были...
5: Мне очень понравилось, что дети, ученики 2 класса начальной школы, очень внимательно следили за всем, что происходило на сцене, с интересом слушали радиосказки из архива. Мы хотели рассказать детям, как возникает сказка, радиосказка. В качестве главных участников выступали писатель и актриса. Безусловно, без них ни одна радиосказка не возникнет. Этот проект стал нашим подарком к столетию словацкой радиосказки.
8: Я также несколько вопросов задала учительнице Ярмиле Захаровой, класс которой принял в полном составе участие в мероприятии, которое состоялось в Песчанской библиотеке.
10: От первой триады ведем детей к подчуванию, читанию.
5: С первой встречи с моими учениками, то есть с первого класса, я стремлюсь приучать их не только к тому, что нужно читать книги. Мы регулярно ходим в библиотеку, вместе слушаем некоторые радиопостановки, посещаем детские театральные представления, а потом это обсуждаем. Мы уверены в том, что необходимо знать, какое мнение у ребенка сложилось и почему, и уважать его. В нашей школе по пятницам у нас проходят классные чтения. Дети могут приносить свои любимые книжки, показывать их друзьям. Мы также стараемся приглашать в школу писателей, поэтов. Такие встречи ребятам очень-очень нравятся. А что касается этого фестиваля и встречи с писателем и актрисой, то мы обязательно поделимся своими впечатлениями. Мы также расскажем детям о словацком радио, о том, что радио отмечает свой столетний юбилей.
8: После премьеры постановки, которой авторы дали название «100 лет вечерних радиосказок», во время которой дети могли услышать несколько сказок из радиоархива, я спросила их, которая сказка им больше всего понравилась.
11: Мне о святом капитанове Кожове.
12: Мне тоже о том капитанове Чернокожа.
13: Мне за всетки пачили. Всетки.
8: Думаю, друзья, что слова детей переводить не нужно. Торжественный вечер, на котором мы узнали победителей фестиваля, прошел в одном из самых красивых залов города Пещаны – в старинном курс-салоне. Уже по традиции в нем принял участие мэр города Петер Янчович.
14: В настоящее время довольно сложно подготовить фестиваль, поэтому я выражаю свою искреннюю благодарность директору Пещанской городской библиотеки госпоже Маргите Галовой и всем сотрудникам словацкого радио. У меня двое детей, мальчику 5 лет, девочке 2. Мы каждый день читаем им сказки. Им очень это нравится. Конечно, подбираем книжки, учитывая их возраст. Я всегда нахожу для этого время. Когда сын приходит и просит прочитать книжку, то я не могу ему отказать. Жена с удовольствием вместе с детьми слушает радиосказки. Потом их обсуждают.
8: Специальный диплом фестиваля был вручен одному из самых известных и любимых словацких актеров – Владимиру Кобелскому.
15: Это
14: была для меня большая честь, так как мой самый главный зритель и слушатель – это ребенок. Мы, актеры, должны проявить большое усилие, чтобы заинтересовать каждого ребенка, чтобы он внимательно следил за тем, что происходит в течение радиопостановки. Уже 30 лет я озвучиваю сказки. В каждую сказку заложены главные нормы жизни – добро, любовь, необходимость взаимопомощи – всего не перечислишь. Мы также стремимся воспитывать в детях с самого раннего детства хороший вкус, прививать им правильную речь.
8: Я попросила Владимира Кобелского вспомнить о детстве.
14: Я помню, что начал слушать сказки по радиоточке. Именно такое радио висело на стене у дедушки. Когда звучали позывные вечерние радиосказки, то я бежал к приемнику, буквально ухо к нему прикладывал, чтобы ничего не пропустить. А озвучивали тогда сказки самые лучшие словацкие актеры. Они так передавали атмосферу сказки, что у меня даже мурашки от страха появлялись.
8: И в завершение нашего интервью я спросила актера, есть ли у него любимая сказка.
14: Пожалуй, это «Горделивая принцесса». Я эту сказку записывал много лет назад с одним из лучших словацких актеров, Карлом Махате. Он играл короля. А что касается моего 7-летнего сына, то по его желанию я сам выдумываю сказки. Он ставит передо мной определенные требования, а я потом, основываясь на них, выдумываю сказочные истории.
2: И в конце этого сюжета вы услышите голос члена детского жюри. Я уверена, что вам будет интересно услышать ее мнение.
15: Сегодня один из организаторов фестиваля сказал очень интересную вещь. Она слушала ваши обсуждения и сказала, что очень жалко, что обсуждение вами радиопьес не было записано, потому что обсуждали вы на профессиональном уровне, спокойно, обстоятельно. Вы уже достаточно взрослые все со своим мнением.
16: Да, я даже была сама приятно удивлена, потому что это я 4-й раз уже в жюри. Перед тем мы послушали какие-то произведения и проголосовали почти сразу. Каждый решил, за что он голосует. Мы чуть-чуть обсудили, голосование прошло очень быстро. Именно в этом году мы каждое произведение очень долго обсуждали. Даже после того, как мы все прослушали, мы, наверное, полчаса или час говорили. У нас в целом было общее мнение на очень много произведений. Мы решили почти в один голос при каждом произведении, обсудили, что нам нравится, что нам не нравится, и решили, какое более всего заслуживает это оценение.
15: А почему вы все-таки оценили вот то, что вы оценили так высоко? Что именно вам в этом понравилось?
16: Мы обсуждали для нас две самые главные вещи. Это было произведение, которое написал автор, и как его озвучили актеры. Именно вот это произведение «Битмен» мы выбрали. Оно было очень хорошо и озвучено, и написано автором. Нам было очень приятно музыка, которую они вставили в аудио, потому что она постарше, но при этом связана со современным временем, и нам это очень понравилось.
2: И на этом, друзья, мы завершаем репортаж с фестиваля «Зазрачный орешек», то есть «Волшебный орешек». Вот и подошла к концу наша передача. Нам осталось сказать всем самого-самого доброго, дорогие друзья. Завтра вас ждет очередная программа «Радио».